0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра стала лидером важного федерального рейтинга. Нижневартовские доноры крови прошли обучение по оказанию первой помощи. В Когалыме модернизируют городской приют для животных. Югра подтвердила статус самого прогрессивного региона России, возглавив ЭКГ-рейтинг, причем второй год подряд. Эксперты реакции команды ЭКГ оценивали 82 субъекта РФ по комплексной методике, где экология, кадровый потенциал и эффективность госуправления имеют равный вес. Удержание лидерства в такой конкурентной среде – серьезный показатель системной работы. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, этот результат стал возможен благодаря зрелости югорского бизнеса. Сегодня компании выступают не просто как налогоплательщики, а как полноценные партнеры государства в вопросах экологии и социального развития территории. Отмечу, в тройку лидеров вместе с Югрой также вошли Татарстан и Тюменская область. На станции переливания крови в Нижневартовске состоялся мастер-класс для доноров. Их учили оказывать первую помощь. В ходе встречи участники разобрали ключевые алгоритмы действий при экстренных ситуациях. От остановки кровотечений до восстановления дыхания. Особый акцент был сделан на практической отработке навыков, позволяющих не растеряться в критический момент. Как подчеркнула трансфузиолог Анастасия Гордиенко, грамотные действия очевидцев до прибытия медиков зачастую становятся решающим фактором в спасении человеческой жизни. В Когалыме начались работы по благоустройству муниципального приюта для животных. Проект реализуется в ответ на многочисленные обращения горожан. Масштабная реконструкция предполагает увеличение площади объекта более чем на 3000 квадратных метров. Также подрядчик обустроит современную площадку для выгула собак и установит новые вольеры. Особое внимание уделяется защите животных от неблагоприятных погодных условий. Все конструкции будут обшиты профлистом. Согласно графику, строительные и монтажные работы должны быть завершены до 27 ноября текущего года. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к масштабному спортивному событию. 17 октября в долине ручьев пройдет акция «Россия в движении». Это отличный повод провести утро активно, ведь проект «5 верст» объединяется с Национальным центром России, чтобы устроить настоящий праздник для всей семьи. Дистанция в 5 километров доступна каждому. Можно бежать в своем темпе или просто пройтись быстрым шагом. После завершения забега для мужчин будет организована дополнительная активность с проверкой физических навыков и логики. Чтобы стать частью события, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и сохранить свой QR-код. Старт запланирован на 9 утра. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске завершили несколько важных проектов благоустройства. Нижневартовских доноров крови научили оказывать первую помощь. В Ханты-Мансийске пройдет акция «Россия в движении». Новые общественные пространства благоустроили в Нефтеюганске к 59-летию города. Пространства создаются с учетом интересов семей с детьми, молодежи и старшего поколения. Одним из завершенных объектов стала аллея «Золотая рыбка» в 15-м микрорайоне. Здесь установили скамейки, лавочки, топиарные фигуры, док-боксы и вазоны. Также благоустроили территорию за домами 8А и 8Б. Вместо стихийного тротуара появилась пешеходная зона, установлены лавочки и ограждения, а на футбольном поле сетки. Особое внимание уделено детским площадкам, многие из которых требуют обновления. Сейчас ремонтируют более 20 таких объектов. Самый масштабный – «Акула» во втором микрорайоне. Основные работы уже завершены. Там восстановили подводную лодку, поставили новые качели и карусели, покрасили малые архитектурные формы. Также на финишной прямой – преображение центральной площади Нефтеюганска. На станции переливания крови в Нижневартовске состоялся мастер-класс для доноров. Их учили оказывать первую помощь. В ходе встречи участники разобрали ключевые алгоритмы действий при экстренных ситуациях – от остановки кровотечений до восстановления дыхания. Особый акцент был сделан на практической отработке навыков, позволяющих не растеряться в критический момент. Как подчеркнула трансфузиолог Анастасия Гордиенко, грамотные действия очевидцев до прибытия медиков зачастую становятся решающим фактором в спасении человеческой жизни. Югра снова собирает лучших айтишников. Стартовала регистрация на 11-й окружной хакатон «Хантатон-2026». Призовой фонд турнира – 1 миллион рублей. Участников разделили на два трека, чтобы каждый мог проявить себя в своей лиге. Юниоры – это площадка для тех, кто делает первые шаги в IT, и профи. Последняя рассчитана на тех, кто готов к серьезным задачам. Отмечу, регистрация открыта на официальном портале проекта «Хантатон.рф». К участию приглашаются как индивидуальные специалисты, так и целые команды. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к масштабному спортивному событию. 17 октября в долине ручьев пройдет акция «Россия в движении». Это отличный повод провести утро активно, ведь проект «5 верст» объединяется с Национальным центром «Россия», чтобы устроить настоящий праздник для всей семьи. Дистанция в 5 километров доступна каждому, можно бежать в своем темпе или просто пройтись быстрым шагом. После завершения забега для мужчин будет организована дополнительная активность с проверкой физических навыков и логики. Чтобы стать частью события, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и сохранить свой QR-код. Старт запланирован на 9:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты, 15 октября. Вот точно, середина. Сегодня середина осени, mm-hmm. потому что сегодня второй месяц, серединка середина этого второго месяца. Mm-hmm. А четверг этот... Прямо не знаю.
5: Великолепный.
0: Смотри, холодяка какая.
5: Да какая холодяка? Ну, обычная, нормально, 4 обычная. Градуса сегодня обещают. Так же, как и вчера.
0: Но, во всяком
5: такая,
0: случае...
5: Вот среда была вчера.
0: Вчера была великолепная среда. Сегодня.
5: Но сегодня. Что там?
0: Выхожу, когда вышла из дома, пошла к машине. А еще такая интересная история. Ко мне во двор приезжают какие-то непонятные люди и ставят автомобили свои. Что этим жильцам нашего дома нет возможности... У жильцов нашего дома нет возможности поставить свои автомобили. Да. Я понимаю, что сейчас начнется, ой, возле подъезда ставить нельзя и все такое. Но так уж сложилось, что у нас весь Ханты-Мансийск ставит
5: автомобили поближе
0: к дому. Да. И там достаточно широкая парковка, ты знаешь.
5: Да.
0: И приезжает кто-то неизвестный и ставит свои автомобили, и нам приходится ставить автомобили
5: где-то подальше
0: в других местах. Да. И Выхожу сегодня из дома, и так получилось, что поставила машину, и мне открывается великолепный вид на рассвет. Просто потрясающе. А рассвет какой-то просто невероятный.
5: Четверговый рассвет.
0: Ты понимаешь, он как будто кто-то небо поджег. Это какие-то как будто языки пламени, причем красного пламени. Какое-то, это что-то вообще невероятное. И я подумала, может быть, это предвестник чего-нибудь? Ну, не знаю, добрый какой-то, доброго дня какого-то. Смотри, какой. Смотри.
5: Круто.
0: Представляешь, какой?
5: Ты что, это бог Гелиос на своей колеснице скачет по небу. Ты разве не знала?
0: Ну, это же ты у нас эксперт по мифам Древней Греции. Ну, в общем, очень красиво. А если вот кто-то вот сейчас в это же время выходит или выходил чуть-чуть пораньше, должны были видеть это красивое небо.
5: Вообще, как тебе повезло, что ты встаешь чуть позже и на работу чуть-чуть попозже приезжаешь, и я не вижу рассвета, правда?
0: Может быть, ты просто не туда смотришь. Может быть, еще какие-то...
5: Я везде смотрю по сторонам, когда выхожу. Правда, темно еще. Я выхожу без 5-6, для того, чтобы на автобус сесть, и где-то в половине, ну, в 25 минут 7-го я здесь, и еще нет рассвета. Пока еще в это... Уже, точнее, в это время нет рассвета.
0: Ну, в общем, смотри, мне очень повезло в этом плане. Плюс ко всему, я сегодня, когда увидела это небо, думаю, боже мой, какие яркие огонечки, все так красиво. Ну, праздника какого-то хочется. И вот просто как все совпало. Открываю новостную ленту, с утра же я всегда открываю новостную ленту. А там психолог большими буквами пишет, если у тебя появилось желание поставить и украсить новогоднюю елку сейчас, осенью, это говорит о том, что ты выгораешь на работе по эмоциям. Вообще, и новогодние декорации, ну вот желание вот это вот все делать, они, оказывается, продлевают предвкушение праздника, заранее погружают в знакомую эмоциональную атмосферу, и вот эти вот гирлянды, они как бы помогают вернуться к приятным воспоминаниям.
5: В детство,
0: а вот это,
5: туда,
0: да, и вот это вот выгорание, оно как бы у тебя вот так улетучивается.
5: Но ты как бы вроде перемещаешься в то время, когда ты была беззаботная, когда бегала с палочкой, не знаю, по двору.
0: Не, в смысле, с палочкой
5: ты потом будешь ходить по двору. Била пацанов.
0: Это не била я пацанов. Пацаны, между прочим...
5: Да ладно, а что они тогда все битые у тебя во дворе ходили, мне интересно?
0: Пацаны, между прочим, по гаражам лазали, а я нет, я внизу стояла, потому что я вот это не люблю, понимаешь? Я вот это боюсь, по деревьям, по гаражам.
5: Поэтому на шухере стояла, да так это называется.
0: Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова. Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. 15 октября, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентории, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 4 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 9, в Нягани 7 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте минус 5, в Нижневартовске 3 градуса ниже 0, в Тюмени 1 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:16. И прежде чем к приметам перебежим, Сергей написал сообщение. Кстати, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Делитесь эмоциями утра. Вот Сергей пишет: доброе утро. Выехал из Ханты-Мансийска на Тюмень. Еду и тоже восхищаюсь. Действительно потрясающий рассвет. Я же говорю.
3: Не только ты одна заметила.
2: Так это вот все, кто в это время, они все, мы все увидели эту красоту. Ну, то есть смотри, где-то же должно мне было повезти. Северное сияние я еще никогда не видела. Все, мне кажется, уже кругом, кого не спроси, все. Видел северное? Конечно. Одна я не видела, но хотя бы...
3: Даже я видел северное сияние. Хотя я вообще туда не смотрю.
2: Вот видишь.
3: Но такое не очень, чтобы вот тебе как-то скрасить немного день. Оно было так себе.
2: Ладно,
3: честно,
2: ладно.
3: Я был разочарован.
2: Ладно.
3: В общем, сегодня, если вдруг... Сегодня день Куприяна и Устинии. И если вдруг ты решишь погадать или какими-нибудь магическими обрядами заняться, не стоит этого делать.
2: Слава богу.
3: Сегодня ни в коем случае. Это вот такой вот строгий, единственный такой запрет. Но и как продолжается, что ли, тенденция такая, что вот уже несколько последних дней нельзя ссориться с близкими, нельзя вообще не то, что ссориться, нельзя начинать ссоры, споры какие-то, потому что если сегодня случится конфликт, как говорили наши пращуры, то он может очень долгосрочным быть. Ты, были у тебя друзья, можешь нажить себе врагов. Начнешь что-нибудь спорить, и все. Одно за другое зацепится и понесется. Вот, поэтому нельзя ни в коем случае. Еще сегодня нежелательно мыть полы и выбрасывать мусор после заката. Ты вроде как от счастья избавляешься таким образом.
2: Поэтому... А пол-то почему нельзя мыть? Тоже от счастья избавляешься?
3: Да,
2: то есть ходи по грязному.
3: Да. Но если ты хочешь избавиться там, от какой-нибудь нечистой силы, которая у тебя, не дай бог, там поселилась в жилище, то веником из чертополоха надо подвести.
2: Осталось
3: пол.
2: Теперь дело за малым. Где взять чертополох?
3: Но не от чертополоха. Чеснок и лук тебе в помощь. Развешиваешь его по углам, и все. И никакой нечистой силы не будет дома.
2: Ну, смотри, конечно. И лук. Знаешь, у меня есть.
3: Издавна известно, что это отпугивает. Вещи и сны сегодня.
2: О, прикольно.
3: И есть еще такая штука, что если ты вдруг проснешься сегодня ночью, тебе приснился кошмар, и ты там, не знаю, в поту просыпаешься.
2: В смысле, вот сегодняшняя ночь, которая уже была, или которая будет?
3: Которая будет.
2: Ага,
3: которая
2: так,
3: будет ночь. Ну и вообще, в любую, в принципе, ночь, если ты проснулась от кошмара, как делали наши предки, даже бабушка мне рассказывала, что-то страшное приснилось, нужно умыться прохладной водой.
2: Ну да, водички рассказать, да, конечно же. Ну да, вот. Ты что, никогда сон водички не рассказывал?
3: Сон водички не рассказывал.
2: Никогда?
3: Я как-то, ну, все время стесняюсь, что ли, это делать.
2: Да не стесняйся, вода все вытерпит.
3: Сидит кто-нибудь тоже там в ванной, да, тоже проснулся, тоже ему кошмар приснился, а у нас же стены такие, особенно в ваннах, в туалетах очень хорошо слышно.
2: Ну вообще говорят, что если тебе вот приснился какой-то плохой сон и не отпускает, иди водички расскажи, вот прям спусти ее, ну, кран открой, и вот ей тихонечко рассказывай. Она все вытерпит.
3: Прикольно.
2: Она все вытерпит, она вымоет всю вот эту грязь, и ты потом моментально забудешь о том, какой сон противно тебе приснился.
3: Еще, если увидишь сегодня на краю вот леса и города, ну, или там поселения, увидишь мужика в вывернутом тулупе наизнанку, в старой шапке, возможно, у него даже лицо будет измазано золой. Это не я. Это такой обряд существовал на Руси. Таким же образом избавлялись от нечистой силы. Один мужик, вот его переодевали таким образом, он ходил вот по краю леса и города, ну, там, поселка, а остальные с факелами, там, с кочергами
2: гнали
3: ходили
2: его
3: вокруг, да, и кричали, улюлюкали, как будто вот он нечистый, и выгоняют. Таким образом обманывали тоже вот эту всю нечистую силу. Ну, и на погоду приметы, конечно же, существовали. Если на улице похолодало, о мягкой зиме можно не мечтать.
2: О!
3: Но сегодня нормально еще.
2: Да похолодало же.
3: Да ну, кого там похолодало так,
2: так
3: же было.
2: Похолодало, что я уже даже колеса другие надела.
3: Это потому, что ты четверга боишься.
2: Хорошо.
3: Дождь в этот день говорит о том, что следующий сезон будет снежным. Ну, то есть зима будет снежной, если сегодня пойдет дождь. Если птицы летят низко, осадков не миновать. А если еще и собака с самого утра завыла, все, это значит не Настя на целую неделю.
2: Что у меня собак нет.
3: Моя не выла сегодня.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске завершили несколько важных проектов благоустройства. Нижневартовских доноров крови научили оказывать первую помощь. В Ханты-Мансийске пройдет акция «Россия в движении». Новые общественные пространства благоустроили в Нефтеюганске к 59-летию города. Пространства создаются с учетом интересов семей с детьми, молодежи и старшего поколения. Одним из завершенных объектов стала аллея «Золотая рыбка» в 15-м микрорайоне. Здесь установили скамейки, лавочки, топиарные фигуры, док-боксы и вазоны. Также благоустроили территорию за домами 8А и 8Б. Вместо стихийного тротуара появилась пешеходная зона, установлены лавочки и ограждения, а на футбольном поле сетки. Особое внимание уделено детским площадкам, многие из которых требуют обновления. Сейчас ремонтируют более 20 таких объектов. Самый масштабный – «Акула» во втором микрорайоне. Основные работы уже завершены. Там восстановили подводную лодку, поставили новые качели и карусели, покрасили малые архитектурные формы. Также на финишной прямой преображение центральной площади Нефтеюганска. На станции переливания крови в Нижневартовске состоялся мастер-класс для доноров. Их учили оказывать первую помощь. В ходе встречи участники разобрали ключевые алгоритмы действий при экстренных ситуациях – от остановки кровотечений до восстановления дыхания. Особый акцент был сделан на практической отработке навыков, позволяющих не растеряться в критический момент. Как подчеркнула трансфузиолог Анастасия Гордиенко, грамотные действия очевидцев до прибытия медиков зачастую становятся решающим фактором в спасении человеческой жизни. Югра снова собирает лучших айтишников. Стартовала регистрация на 11-й окружной хакатон «Хантатон-2026». Призовой фонд турнира – 1 миллион рублей. Участников разделили на два трека, чтобы каждый мог проявить себя в своей лиге. Юниоры – это площадка для тех, кто делает первые шаги в IT, и профи. Последняя рассчитана на тех, кто готов к серьезным задачам. Отмечу, регистрация открыта на официальном портале проекта «Хантатон.рф». К участию приглашаются как индивидуальные специалисты, так и целые команды. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к масштабному спортивному событию. 17 октября в долине ручьев пройдет акция «Россия в движении». Это отличный повод провести утро активно, ведь проект «5 верст» объединяется с Национальным центром «Россия», чтобы устроить настоящий праздник для всей семьи. Дистанция в 5 километров доступна каждому. Можно бежать в своем темпе или просто пройтись быстрым шагом. После завершения забега для мужчин будет организована дополнительная активность с проверкой физических навыков и логики. Чтобы стать частью событий, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и сохранить свой QR-код. Старт запланирован на 9:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 15 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 4 градуса тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 9. В Нягане воздух прогреется до 7 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте минус 5, 3 градуса ниже 0 в Нижневартовске и 1 градус со знаком плюс в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+. Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 7:46. Овны, ваше чувство юмора сегодня станет для вас спасательным кругом во всех делах.
1: Тельцы, сегодня обязательно включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
0: Близнецы, звезды предупреждают, если вы не готовы к правде, то не задавайте вопросов.
1: Раки, сегодня приключения без стука войдут в вашу жизнь. Наслаждайтесь этим днем.
0: Львам сегодня не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Тем более, плывет только хорошее.
1: Девы, звезды говорят, что вы слишком долго решаетесь. Действуйте смелее.
0: Весы, сегодня вам удастся все сделать на 5 с плюсом. Даже те дела, которые вообще не получались.
1: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Держите себя в руках. Ссоры и скандалы вам сегодня ни к чему.
0: Стрельцы, сегодня не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле.
1: Козероги, сегодня вы будете легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону.
0: Водолеи, звезды говорят, что если что-то или кто-то не идет к вам, может это и к лучшему. Не напрашивайтесь.
1: Рыбы, этот день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды, меняйте смело и без опаски.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты. Новые истории я жду с нетерпением, потому что, ну, слушай, это ведь действительно клево каждое утро узнавать что-то новенькое. Тем более, когда вокруг тебя столько всего интересного, а когда подробности этого интересного знаешь, это вообще хорошо.
2: Ну, вот я тебе сегодня хочу рассказать подробности возникновения такого бренда, как Mercury Marine. Тебе, наверное, не очень это известно, но это фирма лодочных моторов, которая производит классные лодочные моторы. И вообще история, на самом деле, началась еще в 1939 году. Один инженер, Карл, как сейчас, как-то у него немецкая такая фамилия, Кикхафер. Кикхафер, вот так его звали. Он в 1939 году купил заброшенный завод, какой-то там старый уже, за небольшие деньги, и он хотел там производить оборудование для доильных там аппаратов, для того, чтобы крупный рогатый скот использовать. Но ему вдобавок к этому заводу досталось еще 300 бракованных моторов. И он не стал их выкидывать на свалку, он был инженером, как я уже сказал, и решил, ну-ка, попробую-ка их доделать, починить, там, переработать, починить. Да, и он действительно починил эти моторы, исправил брак и даже усовершенствовал эти моторы. И потом уже в 40-м году он на выставку в Нью-Йорке эти моторы привез, и сразу же они стали пользоваться популярностью. Прямо на выставке более 16 тысяч заказов ему сделали.
1: Ничего
2: на эти
1: себе.
2: Моторы. Это еще в 40-м году, и до сих пор эта фирма существует.
1: Ого.
2: И он уже вот в 40-м году назвал эту фирму Меркурий.
1: Угу.
2: А Меркурий, собственно, благодаря которому появилось это название,
1: планета.
2: Это, ну, понятно, да, что это планета, но она названа в честь греческого бога Гермеса. В римской традиции это Меркурий как раз. А в греческой это Гермес. Ну, собственно, они, римляне оттуда его и взяли, этого самого Гермеса. Меркурия, точнее, переименовали Гермеса Меркурия, вот так.
1: Так.
2: И изначально это бог, вестник, он такой самый многогранный, что ли, бог, потому что все новости, которые отправляли боги друг другу или там на Землю, все передавались через Меркурия, через Гермеса, собственно. И он очень быстро передвигался, это, опять же, символ скорости, потому что он благодаря своим сандалиям крылатым, которые он подарил, не

0: Дарил, дал на время погонять Персею для того, чтобы он убил медузу Горгон. Я тебе тоже эту историю рассказывал.
1: Знаю такое.
0: Вот он именно в этих сандалиях и летал. И благодаря этим сандалиям он очень много своих подвигов совершил.
1: Сандалии, слово какое-то.
0: Красивое
1: сандалии.
0: Слово, крылатые причем. И вот этот самый Карл взял название Гермес для того, чтобы... Потому что, ну, действительно, сердце лодки — это мотор.
1: Мотор.
0: И если ты мчишь по водной глади с невероятной скоростью, со скоростью Гермеса, то это придает тебе уверенность.
1: Круто.
0: И на самом деле... Эта фирма сейчас пользуется огромной популярностью, и качество моторов великолепно.
1: Ну так еще бы такую марку-то держать. Конечно, извините, целый Меркурий.
2: Утро начинается.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске завершили несколько важных проектов благоустройства. Знаменитый сургутский ГРЭСовский пятачок обретет новый памятный символ. В Ханты-Мансийске завтра откроется портал в далекое прошлое. Новые общественные пространства благоустроили в Нефтеюганске к 59-летию города. Они создаются с учетом интересов семей с детьми, молодежи и старшего поколения. Одним из завершенных объектов стала аллея «Золотая рыбка» в 15-м микрорайоне. Здесь установили скамейки, лавочки, топиарные фигуры, док-боксы и вазоны. Также благоустроили территорию за домами 8А и 8Б. Вместо стихийного тротуара появилась пешеходная зона, установлены лавочки и ограждения, а на футбольном поле сетки. Особое внимание уделено детским площадкам, многие из которых требуют обновления. Сейчас ремонтируют более 20 таких объектов. Самый масштабный – «Акула» во втором микрорайоне. Основные работы уже завершены. Там восстановили подводную лодку, поставили новые качели и карусели, покрасили малые архитектурные формы. Также на финишной прямой – преображение центральной площади Нефтеюганска. 12-метровый монумент в память о первых энергетиках появится в Сургуте. Стеллу «Призма энергии» установят в новом сквере на пересечении бульвара Свободы и улицы Энергетиков. В народе это историческое место называют ГРЭСовским пятачком. В советские годы именно отсюда отправлялись вахтовые автобусы на первые городские электростанции. Полностью завершить благоустройство сквера планируют в будущем году благодаря проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югра снова собирает лучших айтишников. Стартовала регистрация на 11-й окружной хакатон «Хантатон-2026». Призовой фонд турнира – 1 миллион рублей. Участников разделили на два трека, чтобы каждый мог проявить себя в своей лиге. Юниоры – это площадка для тех, кто делает первые шаги в IT, и профи. Последняя рассчитана на тех, кто готов к серьезным задачам. Отмечу, регистрация открыта на официальном портале проекта «Хантатон.рф». К участию приглашаются как индивидуальные специалисты, так и целые команды. И последнее. Ханты-Мансийский музей природы и человека готовит масштабное событие, которое перенесет посетителей на десятки тысяч лет назад. Завтра здесь стартует выставка под названием «Гости из вечной мерзлоты». Главными экспонатами станут уникальные мумии животных ледникового периода. В экспозицию вошли знаменитый мамонтенок Дима, шерстистый носорог Саша, пещерные львята Борис и Спарта, а также тумацкий волчонок – существа, чей возраст исчисляется десятками тысяч лет. Благодаря особенностям северной мерзлоты, их тела дошли до наших дней в поразительной сохранности. Помимо самих находок, гостей ждут голографические инсталляции, тематические картины палеоанималиста Надежды Лебатовой и интерактивные площадки. Отмечу, проект, ставший частью гастрольной карты Югры, продлится до конца марта будущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. 15-е сегодня декабря. Этот. Да что ж такое-то?
5: Октября.
0: Посмотри,
5: еще пока.
0: Не лезет мне октябрь,
5: же
0: понимаешь,
5: вот
0: ни в какие карманы.
5: Уже, что середина осени,
0: да?
5: Сегодня, прям,
0: да?
5: Вот календарная.
0: А хочется нет, мне декабря-то вообще не хочется.
5: Тебе?
0: Да нет, мне май
5: ты
0: хочется, май, июнь.
5: Ёлка, мандарины, все.
0: Но...
5: там украшения, гирлянды.
0: Ну, я вот на самом деле не очень же люблю этот, как его, вот этот
5: ёлка
0: праздничный.
5: Ёлка и мандарины.
0: Я не люблю праздничное убранство, вот это вот новогоднее. Мне оно как-то, ну, где-то там у кого-то, знаешь, о, красивая у тебя елка. А дома, чтобы у меня, я не очень люблю, если честно. Ну, вот как-то не знаю. Мне, ну, не знаю, не добавляет, что ли, оно настроение. Вот вокруг, когда все украшено.
5: Добро пожаловать в мой мир.
0: Тебе тоже не нравится?
5: Ну, Новый год я не считаю праздником. Это вообще какая-то странная штука.
0: Просто объедаловка.
5: Ну, да, причем, ну, это же вот, ну, ничего такого астрономического в этот момент не происходит в ночь с 31 декабря на 1 января. Ничего не происходит.
0: Понятно,
5: никакие,
0: все понятно.
5: Никакие звездные врата там не открываются.
0: Ну, кто знает, может быть, ты просто не видел этого. Если ты не видел, это не значит, что этого нет. Многие
5: не, ну,
0: люди,
5: кажется,
0: верят.
5: Раньше было более логично как-то в день равноденствия, там, Новый год.
0: Но
5: когда действительно какое-то...
0: не происходит.
5: Почему? Есть астрономическое явление в этот момент. День равен ночи, по крайней мере. Это все понятно тут. А здесь почему?
0: Ну вот чё, почему?
5: Посреди зимы, да вообще потому что ни с того ни с сего. Вообще... Раз и Новый год.
0: Потому что в календаре место закончилось, теперь надо на другую страничку переходить. Ага. Так вот, мы же сегодня вообще не про это.
5: Вообще не про Новый
0: вообще
5: год.
0: Вообще не про Новый год. Мы сегодня про ремонт будем говорить. А прежде чем про ремонт будем говорить, здесь сообщение от Айдара. Доброе утро, Югра, доброе утро, Нягань, пишет Айдар.
5: Доброе
0: и
5: утро.
0: Вам, Айдар, и все Нягани, и вообще всем, кто в компании с нами находится прямо сейчас. Вы, кстати, расскажите. Да, расскажите, откуда вы? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Не знаю, передайте привет.
5: И это в Макс сообщение.
0: Да, передайте привет вашему муниципалитету. Пусть все знают, что вы молодец такой, с утра проснулись. Давай на радио писать. Угу. Вот, и на радио все это озвучит. Мы сегодня про ремонт будем говорить. Ремонт — это такая штука, которая как бы вот никогда не заканчивается. Угу. Только начал, и вот это. Это, между прочим, не просто там какие-то слова. Это прям действительно так. Если ты начинаешь ремонт, потом кто знает, когда ты его закончишь. Особенно если сам делаешь. Большинство,
5: вот,
0: кстати,
5: да,
0: планируют, если в ближайшие там полгода планируют делать ремонт, но собираются почти весь ремонт делать самостоятельно. Ну, какую-то mm-hmm. часть, которая там, ну, совсем сложная, доверят мастерам, а большую часть будут делать самостоятельно. И говорят о том, что справляются своими силами только лишь потому, что с каждым днем услуги мастеров стоят все дороже и дороже, а качество не очень.
5: Качество страдает, да.
0: Да, и желание сэкономить, это, конечно, главная причина, почему делают люди ремонт самостоятельно. И если говорить про работы, которые делают самостоятельно люди, когда ремонт делают, ну, там стены красят, mm-hmm. или там батареи.
5: Обои клеят, такое,
0: сантехнику
5: несложно.
0: Меняют, да, там, или линолеум кладут, или там еще что-то такое.
5: Сантехника я бы, наверное, не рискнул бы самостоятельно что-то делать. Mm-hmm. Мне кажется, тут все-таки надо быть специалистом, mm-hmm. потому что это такая, как выбрать правильно трубы, нужные трубы, качественные, не знаю,
0: в
5: как их правильно спаять.
0: В магазине же есть консультанты.
5: Даже полипропилен. Я понимаю все, что есть консультанты, но пока ты ручками не попробуешь, пока сам не поймешь, пока опыта не наберешься, мне кажется, это вообще очень тяжело.
0: Ну да.
5: Потом, не дай бог, у тебя унитаз течет.
0: Протечка не дай. Вот, кстати, по поводу протечек, я тебе хочу сказать, что огромное количество людей, которые делают ремонт самостоятельно, сталкиваются с неприятными историями, и вот как раз-таки протечки одна из самых-самых неприятных. Ну вот эту статистику чуть-чуть попозже расскажу. +7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений. Расскажите нам, как вы обычно делаете ремонт. Все делаете сами от начала до конца. Часть сами, а часть делают мастера. Только с помощью семьи, каких-то знакомых рукастых. Ну, или такой вариант в нашем голосовании. Нанял бы мастеров на все, угу. но дорого. Итак, принять участие в нашем голосовании можно в нашей официальной группе во ВКонтакте. Там мы, кстати, ждем 5000-го подписчика. Вы об этом не забывайте. И чтобы стать 5000-м подписчиком, нужно что сделать? Заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А присоединиться к нашей группе, ну, подписаться, да?
5: Что там еще надо сделать? Обязательно сделать репост этой записи на свою страницу. Да. Это обязательное условие.
0: Запись закреплена на стене нашей официальной группы, поэтому заходите. 4839 человек сейчас в нашей группе. Совсем немного, до 5000 осталось. Испытайте удачу.
1: «Радио Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:12. 15 октября, четверг. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов, плюс 9 в Югорске, Советском Урае и Междуреченском, в Нягане 7 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 1, в Сургуте минус 5, в Нижневартовске 2 градуса ниже 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Югра.
1: 8 часов 19 минут. Мы выясняем сегодня, как вы обычно делаете ремонт. Сами от начала до конца, часть сами, часть мастера. Вы доверяете друзьям, знакомым, рукастым, а сами просто руководите. Ну, или же вы наняли мастеров, но дорого, поэтому все приходится делать самому. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Ну и плюс ко всему, да, группа во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Александр пишет: «Доброе утро, друзья. Мы сами никогда не делаем ремонт, потому как у нас любой ремонт доходит до развода. Лучше мастера нанять. Хорошего дня, отличного настроения».
2: Вот это,
1: пишет Александр.
2: Знаешь, мне кажется, часто происходит из-за того, что люди, ну, не планируют то, что они будут делать, или еще на этапе планирования уже возникают разногласия.
1: Конечно, потому
2: что... Я хочу вот в этот цвет кухню, а я хочу вот в этот.
1: Конечно.
2: И все, и оба уперлись.
1: Конечно, и плюс ко всему, куда ты эту полку... это вот, как это, слово-то подобрать? Другое слово хотела сказать, да? А вот это ты что не умеешь делать? Да как ты краску разводишь? Да как ты клей мажешь? Да как ты вот это? Ты что, не видишь, куда ровно делать? Вот это вот. Доброе утро, пишет Игорь. В феврале этого года стали счастливыми обладателями квартиры. Спасибо семейной ипотеке.
2: Поздравляем.
1: И самый большой кайф, то, что делать не надо ничего в плане ремонта. Жить можно сразу. А так, конечно, нанимали специалистов. К сожалению, не будет разного уровня квалификации в плане ремонта. Понял одно. Семья крепче, если не спорить с женой, а просто платить. Сил всем и терпения, кто делает ремонт, желает Игорь. И я хочу сказать, что статистика, конечно, тут подтверждает слова мужчин, которые только что писали сообщение. Три четверти тех, кто принимал участие в опросе и делал ремонт, признались, что ремонт – это настоящая проверка отношений на прочность. Даже есть статистика, где чаще всего ругаются, ну, в смысле, по России, в каких регионах, да, и по какому поводу. Из-за ремонта ссорятся в Северокавказском округе, там чаще всего. Ну, понятно, там такие более темпераментные люди живут. Главная причина – деньги. Ну, то есть мне нужны деньги на красивый диван, на красивый флизелиновый, там какие-нибудь обои, а ты метровые,
2: ты,
1: например.
2: Подешевле.
1: А ты, например, говоришь о том, что ты что, вообще, что ли, ненормальная? Нормально будет бумажные, там, 60-сантиметровые.
2: Взять недорогое.
1: Ну, зачем? Ты же делаешь надолго.
2: Но.
1: Ты же делаешь себе.
2: Ну, надолго, но недорого. Но тут я думаю, что действительно совершенно правильно какому-то одному человеку доверить вот это все. То есть, когда...
1: Ой-ой-ой,
2: одному кому-то отойти в сторонку. Ну, потому что я, честно, признаюсь, мне кажется, что, ну, так и говорят, в принципе, что женщина — это хранительница домашнего очага. И вот как она этот домашний очаг устроить так, чтобы ей уютнее было дома.
1: Но ты все-таки же тоже живешь в этом доме.
2: Ну, вряд ли она сделает так, что я просто буду приходить в этот дом, у меня глаза выпадают, и я ухожу.
1: Ну, слушай, ну, просто, ну, подожди.
2: Я же как-то этого человека выбрал.
1: Ну, подожди, но вкус у всех разный.
2: Да,
1: вкусовые сосочки разные. Тебе нравится там оранжевый и желтый, там, например, а я терпеть не могу оранжевый и желтый там, да? А ты хочешь, чтобы у тебя кухня была, предположим, оранжевая, а я хочу, чтобы синяя. И вот начинается конфликт, понимаешь?
2: Ты понимаешь, какая разница в конфликте? Если я хочу, например, ну, или точнее, ты хочешь оранжевый и сделала оранжевый, а мне не нравится. Ну, сказала тебе один раз, что мне не нравится.
1: И ушел
2: из
1: дома.
2: И все, и забыли про это.
1: Так ты каждый день на кухню на это приходишь.
2: А если я сделаю черные, как мне нравится, ты же мне мозг съешь весь.
1: Конечно, правильно.
2: И будешь это делать всю жизнь.
1: Правильно, цветовые решения вызывают разногласия как раз в Сибирском округе больше всего. Планировка в Приволжском и Центральном районах, ой, этих, как в регионах, стиль в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном. А что касается бюджета, то из-за бюджета в целом ссорится 40% российских семей. Ну, то есть вот я говорю тебе, что на ремонт мы выделяем там определенное количество денег, ты говоришь, ты что, ненормальная? Как же, мы же должны там
2: еще.
1: И вот это, да. Я тебе говорю, что лучше сразу сделать, чем вот это вот.
2: Сейчас месяц поголодаем, потом нормально будет все, да?
1: Вообще, я тебе хочу сказать, что чуть попозже расскажу ремонт мечты, сколько вы, на какую сумму рассчитывают люди, когда приобретают квартиру, и ну, пока что в мечтах, вот ремонт мечты сколько стоит. Плюс 7 950 510 66 66, вы рассказываете нам, как вы обычно делаете ремонт, ну, может быть, вы сейчас его делаете, фотки.
2: Можно даже фотографии такого ремонта прислать.
1: Ссоры, пожалуйста, через видео с ссорами, почему бы и нет.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов. Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:28. Разговор продолжаем. Выясняем сегодня, как вы обычно делаете ремонт. Фото, видео, скандалы. Mm-hmm. Все это нам, почему бы и нет. А может быть, в вашей семье вообще все иначе, и вы отличаетесь от большинства российских семей. Вот вы приняли решение делать ремонт, и все у вас прямо так спокойненько.
2: Все четко.
1: Все, ну, вот вы потому что приняли решение, вы сделали план.
2: Да.
1: То есть не меняете ничего.
2: Причем специалисты ведь говорят, что для того, чтобы все хорошо прошло, ремонт, там, не знаю, стройка, нужен четкий план. И следовать этому плану обязательно.
1: Я сейчас, вот, знаешь, у меня есть одна история, связанная с ремонтом. Ну, нет, их историй много. Я же там иногда делаю ремонт, бывало, делала. И делала-то большую часть сама там, да? Ну, ладно, неважно. Сейчас у меня есть подруга, у которой новое жилье. И там нужно делать ремонт. И все.
2: А ты на опыте уже,
1: да? Я-то на опыте, ага. И мы пришли, нужно там переклеить в кладовке обои. Обои элементарные.
2: В кладовке обои?
1: Да, в кладовке нужно наклеить обои для того, чтобы там сделать гардеробную. Ну, красиво, чтобы, да, все как понятно. Обои обычные, однотонные, никаких там совмещений рисунков, ничего, но стены кривые, как водится. Ну, я еще не встречала ни разу, чтобы стены были прямые.
2: Странно, делают из прямых вроде материалов, а стены кривые получаются. Парадокс.
1: Ну да.
2: Это мастерство.
1: Да. Так вот, нас, значит, три девчонки, вот я и две мои подружки. Мы, значит, ну, казалось бы, да, ну, что вам спорить? Обои просто клеите, одна режет, другая клеит.
2: Полтора на полтора, наверное.
1: Боже, да мы переругались, как не знаю кто, потому что я-то на опыте, понимаешь, я же, режьте там внизу, просто режьте, вот здесь вот подгоните, вот здесь вот сделайте, а вот здесь еще что-то, ты понимаешь, и это же нервы, понимаешь, когда кто-то делает не так, как тебе надо, ты же начинаешь злиться, как не знаю кто, потому что тебе кажется, что только ты умеешь это делать, а больше-то этого делать никто не умеет. Ну, ладно, потом, слава богу,
2: мне кажется, тут ведь надо отдать хозяину на откуп вот это все. То есть вот как хозяин хочет, хоть поперек клеить.
1: Нет,
2: вот
1: это понятно.
2: Скажет,
1: хозяйка сказала, надо. Нам надо так. Ага. Вот, другое дело, что просто хозяйка не умеет это делать. И поэтому как бы вот тут вот я пришла такая, понимаешь? И вот это вот любое что-то сказанное, да не лезь, ты не понимаешь, ведро мне подтяни, еще там что-то. Стараюсь ремонт делать сам, пишет Олег, не всегда получается, интернет в помощь. Настырно добиваюсь результата, в это время жена не лезет, потому что последствия знает.
2: Конечно.
1: А если по женской части я молчу и делаю, а то... Ага, а если по женской части, я молчу и делаю, а то могу огрести или узнаю себе нового, о чем раньше не догадывался.
2: То есть есть еще что-то, о чем вы не догадывались?
1: Олег — это тот человек, который нам грибы передал вчера. Спасибо Олегу огромное, вкусные грибочки, мы все насладились.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске завершили несколько важных проектов благоустройства. Знаменитый сургутский ГРЭСовский пятачок обретет новый памятный символ. В Ханты-Мансийске завтра откроется портал в далекое прошлое. Новые общественные пространства благоустроили в Нефтеюганске к 59-летию города. Они создаются с учетом интересов семей с детьми, молодежи и старшего поколения. Одним из завершенных объектов стала аллея «Золотая рыбка» в 15-м микрорайоне. Здесь установили скамейки, лавочки, топиарные фигуры, док-боксы и вазоны. Также благоустроили территорию за домами 8А и 8Б. Вместо стихийного тротуара появилась пешеходная зона, установлены лавочки и ограждения, а на футбольном поле сетки. Особое внимание уделено детским площадкам, многие из которых требуют обновления. Сейчас ремонтируют более 20 таких объектов. Самый масштабный – «Акула» во втором микрорайоне. Основные работы уже завершены. Там восстановили подводную лодку, поставили новые качели и карусели, покрасили малые архитектурные формы. Также на финишной прямой – преображение центральной площади Нефтеюганска. 12-метровый монумент в память о первых энергетиках появится в Сургуте. Стеллу «Призма энергии» установят в новом сквере на пересечении бульвара Свободы и улицы Энергетиков. В народе это историческое место называют ГРЭСовским пятачком. В советские годы именно отсюда отправлялись вахтовые автобусы на первые городские электростанции. Полностью завершить благоустройство сквера планируют в будущем году благодаря проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югра снова собирает лучших айтишников. Стартовала регистрация на 11-й окружной хакатон «Хантатон-2026». Призовой фонд турнира – 1 миллион рублей. Участников разделили на два трека, чтобы каждый мог проявить себя в своей лиге. Юниоры – это площадка для тех, кто делает первые шаги в IT, и профи. Последняя рассчитана на тех, кто готов к серьезным задачам. Отмечу, регистрация открыта на официальном портале проекта «Хантатон.рф». К участию приглашаются как индивидуальные специалисты, так и целые команды. И последнее. Ханты-Мансийский музей природы и человека готовит масштабное событие, которое перенесет посетителей на десятки тысяч лет назад. Завтра здесь стартует выставка под названием «Гости из вечной мерзлоты». Главными экспонатами станут уникальные мумии животных ледникового периода. В экспозицию вошли знаменитый мамонтенок Дима, шерстистый носорог Саша, пещерные львята Борис и Спарта, а также тумацкий волчонок – существа, чей возраст исчисляется десятками тысяч лет. Благодаря особенностям северной мерзлоты, их тела дошли до наших дней в поразительной сохранности. Помимо самих находок, гостей ждут голографические инсталляции, тематические картины палеоанималиста Надежды Лебатовой и интерактивные площадки. Отмечу, проект, ставший частью гастрольной карты Югры, продлится до конца марта будущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8:36. Сегодня 15 октября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов, плюс 9 в Югорске, Советском Урае и Междуреченском, в Нягане 7 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 1, в Сургуте минус 5, в Нижневартовске 2 градуса ниже 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Мы сегодня про ремонт с самого утра. Я прям представила, люди, которые сейчас вот в этом процессе находятся, и у них дома ремонт, и тут еще ремонт. И, ага. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений в МАКС. Сообщение в МАКС.
2: Да, сообщение в МАКС.
1: Мы выясняем, как вы обычно делаете ремонт. Все сами от начала до конца, часть сами, часть мастера, только с помощью семьи и знакомых, у которых руки не под карандаш заточены. И рады бы, конечно, нанять мастеров, но очень дорого. И я проголосовала за вариант часть сама, а часть мастера, потому что, ну, есть такие работы, которые, как бы, я не могу это делать, я не умею там, да, я не умею положить плитку, я не умею с электричеством, я не умею с сантехникой.
2: Так это опасно, в конце концов. Ну ладно, плитку еще положить, но отвалится она у тебя максимум. Что-то ты неровненько сделаешь.
1: Ну, знаешь.
2: Вода туда затечет, там, не знаю, грибок какой-нибудь заведется.
1: Это ого-го себе, плесень, это извините.
2: Да, а вот с электричеством вообще опасно. И вот по поводу того, что очень дорого. Мы же все жалуемся на то, что очень дорого. И я в том числе на это жалуюсь. Но однажды, несколько лет назад, я столкнулся с тем, что мне нужно было поставить цену, сколько я возьму за то, чтобы сайдингом обшить фронтоны на двухэтажном доме. Я собирал леса, это метро 8 высота, наверное, и я пошел к человеку, к другу своему, который этим занимается, я спросил, сколько, ну, попросить денег, там, огромный дом просто.
1: Одному здоровенный. Делать.
2: Да, но помогал хозяин дома мне, он боится высоты, он помогал мне. Внизу там что-то делал, пилил, подавал, все такое. И мне друг сказал, сколько бы ты вот не предположил
1: все
2: себе,
1: будет дорого.
2: Проси в 3 раза больше. Потому что это, ну, верховые работы, это опасно и все такое.
1: Это тяжело.
2: Вот, я на самом деле не попросил в 3 раза больше и пожалел об этом. Потому что когда, ну, блин, всегда вот эта дилемма стоит. Попросить нормальные деньги для того, чтобы, ну, ты поработал и нормально заработал. Ты понимаешь, за что ты просишь деньги. Или вот, ну, вроде как людей не обидеть, не разорить как-то.
1: Слушай, но ты никогда, знаешь, богатым не станешь.
2: Когда я сделал эту работу, я понял, что я попросил очень мало денег. Вот в итоге я понял, что, несмотря на то, что человек мне говорил, да, не мне, знакомым говорил о том, что вот, а что-то столько денег взял, а я ему помогал, все-таки. Может, ага. Он мне заплатит денег, ну, это бред. Ну, хочешь помогать, помогай, не хочешь, ну, не помогай,
1: не помогай.
2: Все.
1: Не хочешь, не помогай. Вот, кстати,
2: поэтому
1: по поводу...
2: вот действительно очень такая тонкая грань, потому что нам всегда кажется, что это дорого, а специалисту, он же понимает, какую работу он делает, на какие риски он идет, например, если это какая-то тяжелая или опасная работа. И вообще, сколько стоит, это же уникальный мастер, ну, например, положить плитку.
1: Вот, ты говоришь,
2: это
1: можно положить,
2: мастер.
1: Ничего страшного. Ничего себе, ничего
2: говорю,
1: страшного.
2: Я говорю, что про то, что ты не умрешь при этом. Ну, не знаю, тебя не убьет током или еще что-то такое.
1: Слава богу.
2: Ты просто
1: да,
2: сделаешь некачественно
1: максимум
2: плохо.
1: Хозяин квартиры, ну, максимум тебе руки что-нибудь сломает.
2: Я имею в виду в том плане, что если ты сам для себя делаешь этот ремонт, то, конечно, лучше на такие работы нанять.
1: Просто не хочется ведь потом, как говорится, еще раз платить за то, что у тебя руки кривые, и ты ничего не смог сделать. Вот я же говорила о том, что большое количество тех, кто делает ремонт самостоятельно, сталкиваются с неприятными историями при ремонте. 18%, потому что я знаю, как делать, сейчас вот это, и заливают соседей. 14% повреждали инженерные сети, но и абсолютное большинство просто-напросто ломают свое имущество, просто потому что они не знают, как это делать. У меня потрясающая история с тем, как я укладывала линолеум, причем делала это, ну, что-то, наверное, первый раз, и ну, что там, интернет, все нормально, все как бы классно, а там же нужно правильно вырезать, да, правильно высчитать, какой там тебе нужен там, как
2: зазоры
1: там,
2: какие нужны, да,
1: сколько там его отрезать в магазине и все остальное. А у меня же с математикой это, ну, вообще же прямо добрый вечер. Ну, я на глаз, что там, взяла рулетку, чик-чик, все, пришла в магазин.
2: Как тут на глаз взяла рулетку?
1: Нет,
2: уже не на глаз.
1: Я имею в виду, что так вот, ну, посмотрела там, да, небольшое такое, небольшой коридорчик нужно было сделать, и я, значит, это, прихожу в магазин, говорю, мне вот такое количество.
2: 4 килограмма линолеума.
1: Точно, да, точно. Пришла домой, а мне не хватает. Ни с одной стороны, хоть как положи, да. Хоть так положи, хоть так положи. Боже! Ну, это вот все потому, что, ну, когда ты не знаешь, как, то пришлось идти опять в магазин, тратить деньги.
2: Потому что нет чертежа,
1: конечно.
2: Конечно,
1: потому что...
2: А это у тебя никто назад не взял.
1: Да, конечно.
2: Разве что продать соседям, у кого коридор поменьше, да?
1: Ну, нет, но там, в общем, не получилось с этим кусочком вообще никуда. Ну, разве что, знаешь, на какую-то поделку его разрезать.
2: Да, из линолеума поделок, да. Кучу ведь знаешь. Себе новую шею.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:53, пятница завтра еще только. Сегодня четверг, вот этот
2: но
1: вот
2: никому.
1: А между прочим, что? Ходил ты там, смотрел в окно, здесь-то у нас окон нет, ага. Там, между прочим, пасмурный дождик собирается. А что ты там сегодня говорил? Если дождик, то все, какая-то там зима, какая-то там осень. Я же говорю, четверг, не до день какой-то. Все, не слава богу, такой рассвет
2: будет
1: был красивый, потрясающий.
2: Просто снежный следующий сезон. Снежная зима в Ханты-Мансийске, это вообще
1: нормально,
2: все нормально.
1: Да?
2: Что ты сразу паникуешь?
1: А я никакой паники. Мы сегодня говорим про ремонт, выясняем, как вы обычно делаете ремонт. Сергей пишет: «Доброе утро, Даша, используйте кусочек линолеума для коврика в багажник автомобиля». Ну, это вот тот, который остался. А, но я говорю, что там размер такой этого кусочка, что его, не знаю, только максимум, знаешь, разрезать на кусочки и под мебель подложить,
2: подножки
1: мебели.
2: Чтобы не царапало,
1: чтобы не продавливало, да. Но это Сергей предлагает купить маленький автомобиль с маленьким багажником и кусочек линолеума. Не придется выбрасывать. Молодец, Сергей!
2: Но мне кажется, линолеум в багажнике, это вот для Нивы, для УАЗика что-то такое.
1: Ну, может быть, да.
2: Вот он прямо созданный, они друг для друга.
1: А, приходишь в магазин, и там линолеум для Нивы.
2: И вот линолеум на пол.
1: Такой скользкий, знаешь, который, если вдруг со снежными ногами туда зашел, раскатился.
2: Да, но надо обязательно, чтобы на этой, на войлочной основе. Потому что УАЗик же такая машина, которая продувает насквозь просто со всех сторон.
1: Елена пишет: «Доброе утро. Сначала сделайте ремонт вместе, а потом женитесь». Браво! Действующая фраза, а главное рабочая. Как-то мы с мужем клеили обои. Я намерила расход, но, в общем, на полкомнаты хватило, потом докупали. Но! Когда мы начали их клеить, как в анекдоте, я узнала, что я криворукая, а муж узнал, что он косоглазый. А ныне обои клеит только муж сам, ремонт сам. Ремонт, строительство, починка мебели, электрооборудование. У мужа золотые руки, ангельское терпение и безграничная любовь ко мне. А я бессовестно принимаю это как должное. Молодец, Елена, у вас потрясающая семья.
2: Елена, мне интересно, за шкафами клеит обои?
1: Да, конечно, клеит. Как вот это, мы сейчас уже вот опять подеремся.
2: Это чей выбор, женщина или мужчина?
1: Я вообще не понимаю,
2: когда
1: как...
2: стенка на весь шкаф стоит, вот зачем там
1: подожди,
2: клеить?
1: Ну послушай, ну ты же обновляешь, это вообще, как вообще в голову могло прийти не отодвигать вот, ну, вещи какие-то? А зачем ты тогда, ну, диван отодвигал, или там, не знаю,
2: потому что диван...
1: клеишь линолеум, клеишь, говорю, стелишь линолеум, зачем ты ковер убираешь, он же все равно там будет лежать.
2: Ты вообще, ты что в бутылку-то лезешь?
1: Вот, видишь?
2: Я тебе говорю про конкретный шкаф, который стоит миллион лет на одном месте. Его никто не отодвигает. За ним просто 80 квадратов
1: да
2: стены.
1: Да там уже клещи, клопы, пыль и все остальное.
2: Ну, отодвинула, покрасила, все задвинула назад, и все стоит себе спокойно. Тенету убрала, и все.
1: Тенету.
2: Вот, кстати, по поводу, у нас есть с тобой вариант, что друзей там, знакомых просит. Вот, мне кажется, это вот такая вот, этот человек может очень быстро потерять друзей, которые за счет них хочет сделать ремонт. Ну, потому что это такая разовая акция. Когда ты приглашаешь друзей, например, кроватку собрать. Вот,
1: и вы все переругались, все, потому что ты криворукий, и все.
2: Да нет, друзья в этом плане не переругаются, потому что, ну, сядут, посидят там на кухне где-нибудь там, погуляют, отметят это дело, кроватку соберут до половины, ну, на второй день еще дособирают, все. А вот звать, например, давайте, ребят, мы сегодня зальем мне фундамент.
1: Ну, что?
2: Хорошо, залили фундамент, на следующий день позвал, давайте стены возведем, давай, потом под крышу, потом маурлаты там всякие.
1: Друзья, они же должны, вот, ну, как тебе сказать-то,
2: они должны после первого раза

0: сказать, дружище,
1: подожди,
0: иди-ка ты лесом.
1: Подожди, так вы же друзья. Ты не можешь нанять специалистов, потому что тебе денег жалко, там все это. А тут есть друзья рукастые.
0: А их не жалко.
1: Ну нет, не жалко. А они их, же конечно, друзья.
0: У них
1: друзья.
0: Ни жен дома нет. Ни работы, никто
1: Елена
0: их не
1: пишет,
0: ждет.
1: Конечно, за шкафами, везде. Вдруг я мебель захочу переставить. Как он будет переставлять, если, собственно, там... Молодец, Елена, молодец.
2: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске сдали в эксплуатацию обновленный отрезок улицы Северной. Знаменитый сургутский грысовский пятачок обретет новый памятный символ. В Ханты-Мансийске завтра откроется портал в далекое прошлое. Завершен капитальный ремонт километрового участка улицы Северной в Нижневартовске, связывающего Пермскую и Интернациональную. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, адаптированного к северному климату. В ходе реконструкции также произведена замена бортового камня на гранитный, обустроена дорожная разметка, установлены новые знаки и проведено озеленение территории. Объект прошел многоступенчатый контроль качества с участием общественности, что гарантирует соответствие покрытия высоким стандартам безопасности и долговечности. 12-метровый монумент в память о первых энергетиках появится в Сургуте. Стеллу «Призма энергии» установят в новом сквере на пересечении бульвара Свободы и улицы Энергетиков. В народе это историческое место называют «Грысовским пятачком». В советские годы именно отсюда отправлялись вахтовые автобусы на первые городские электростанции. Полностью завершить благоустройство сквера планируют в будущем году благодаря проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Аэропорт Ханты-Мансийска подвел итоги летнего сезона. За 3 месяца воздушная гавань обслужила более 143 тысяч пассажиров. Настоящим хитом этого года стали рейсы в Сухум. Их популярность выросла в 2,5 раза. У югорчан еще есть шанс успеть на теплое побережье. Заключительный рейс в Абхазию назначен на 17 октября. Что касается полетов на юг России, то, например, в Минеральные воды они продолжатся в обычном круглогодичном режиме. И последнее. Ханты-Мансийский музей природы и человека готовит масштабное событие, которое перенесет посетителей на десятки тысяч лет назад. Завтра здесь стартует выставка под названием «Гости из вечной мерзлоты». Главными экспонатами станут уникальные мумии животных ледникового периода. В экспозицию вошли знаменитый мамонтенок Дима, шерстистый носорог Саша, пещерные львята Борис и Спарта, а также тумацкий волчонок. Существа, чей возраст исчисляется десятками тысяч лет. Благодаря особенностям северной мерзлоты, их тела дошли до наших дней в поразительной сохранности. Помимо самих находок, гостей ждут голографические инсталляции, тематические картины палеоанималиста Надежды Липатовой и интерактивные площадки. Отмечу, проект, ставший частью гастрольной карты Югры, продлится до конца марта будущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:04. 15 октября. Сегодня четверг. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы сегодня про ремонт, про вечный ремонт, потому что, мне кажется, невозможно остановиться, особенно если у тебя квадратура там большая. А если уж дом свой, то ой, вообще.
5: Мне кажется, это как раз вот проблема, когда человек переезжает в новый дом. Как правило, люди заезжают, когда еще не все закончено. На этапе, например, чернового ремонта. И заезжают туда,
0: и все. Начинается.
5: И как, вот мне кажется, вечное. Это уже даже такая привычка. Но мы же жили так.
0: Да, и нормально.
5: И дальше поживем, ничего страшного.
0: Или знаешь, когда клеишь обои, клеишь обои, остается как маленький кусочек, ну там возле двери, например, там, да, и тебе наличники еще, об наличку вот эту дверную надо сделать, но у тебя там еще не до конца сделано, и ты, да ладно, нормально, что потом
5: же, конечно,
0: доклею. И все это вечно остается до следующего ремонта. И есть специалисты, плати, пишет Алла. Раньше, во времена наших родителей, было так, а сейчас так не работает. Многие люди перегружены работой. Мы даже не можем найти время, чтобы в гости сходить. Ага. А, ну в смысле, что ремонт
5: ну,
0: делать.
5: Ну да, времени очень мало, да, последний темп жизни раз, ускоряется.
0: Последний раз делали ремонт на кухне, пишет Алла. Мне важно было составить договор, но они только смету составили. Вроде все норм, но муж в это время был в командировке. А когда вернулся, немножко матом ругался. Видимо, хорошие специалисты. По поводу, кстати...
5: Может, еще не только специалисты хорошие, но и смета вышла такая нормальная.
0: Ну, возможно. Вообще, специалисты говорят, что вот ремонт – это процесс, который требует очень тщательного планирования и по этапной реализации. Нельзя прийти и сразу начать делать все, да? Там нужно сначала все продумать, сроки, бюджет, дизайнер, если, ну, вдруг так, ну вдруг, представь, там, да,
5: вообще надо дальше, продумать.
0: Там, естественно, важно сопоставлять затраты, бюджет вести очень важно, это действительно очень важно, чтобы не выйти там за его пределы, и самое главное, чтобы, если это работает бригада, чтобы тебя потом там не это самое, не обманули, вот так вот надо сказать, да.
5: Ну, конечно, договор, все, чтобы прозрачно было, да.
0: Да, и вот, кстати, по поводу там плитки или, например, каких-то напольных покрытий, нужно обязательно все это хорошо продумывать, чтобы эти покрытия, ну, как бы дружили между собой, что ли, понимаешь?
5: Ну, да, материалы должны быть там, натуральные материалы с натуральными, искусственные с искусственными, да, это такая штука. Вообще, на самом деле, для того, чтобы ремонт или там строительство произвести, нужно очень много литературы всякой изучить.
0: Ну, конечно.
5: Тем более, это, ладно, раньше было дерево и пакля, все. И, пожалуйста, и у меня даже бабушка рассказывала про то, что вот раньше, типа, ремонт делали всем миром. Не ремонт, точнее, когда приезжал новый человек
0: дом
5: в деревню,
0: строили.
5: Строили дом. И строили его, как правило, ну, какие-то родственники до этого человека, он приехал туда. И она говорила, даже вот были такие, я, конечно, этого не видел никогда, на моем веку этого не застал, но она говорит, когда вот во времена войны, послевоенное время, приезжали люди новые в деревню, ставили дом, было такое, ну, типа, обычай, что ли, что нужно, чтобы до вечера пошел дым из трубы.
0: Так.
5: Вот, если этого не случалось, то раскатывали дом ночью.
0: Зачем?
5: По бревнышкам. Ну, типа, проверяли человека на вшивость, что ли. Вот что, насколько он трудолюбивый, насколько он терпеливый.
0: А, это типа, без руки, потому что не может
5: все,
0: сделать
5: все. Одним миром.
0: Дом зачем поставить нам за день?
5: Ну, это же не дом в твое. Вот сейчас в какой-то ставили. Это была там либо землянка какая-то. Ну, не строили такие капитальные дома, как сейчас это делают. Либо землянка, либо какая-то небольшая избушка.
0: То есть, вместо того, чтобы дать человеку возможность, но он сегодня устал, рука болит, по пальцу себе шарахнул молотком, там, или еще что-нибудь.
5: Я уж не знаю, по каким причинам, но
0: вместо того, чтобы завтра одно бревно еще положить, так же помочь ему прийти, они такие, не справился, давай заново
5: вот,
0: все. Это как проверочная работа в школе. Неправильно слово написал, там пришел или там какое-то, и все. Или там, да?
5: Это как дед у меня делал, да, когда я писал упражнение по-русскому, где там надо было, например, вставить какие-то пропущенные буквы, я писал, ну, там, абзац один, да, получается, на полстраницы. Он находил ошибку, перечеркивал крест-накрест и говорил,
0: переписывай.
5: Заново, найди ошибку и перепиши.
0: Здесь то же
5: я
0: самое.
5: Пока переписывал, еще кучу ошибок делал.
0: И так вечно.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.
6: Мой генерал, ты прошу.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 15 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 4 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентории, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 4 градуса тепла, плюс 9 в Югорске, Советском, Урае и Междуреченском, в Нягани 7 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени чуть теплее, 2 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:19. Мы про ремонт разговор продолжаем. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. В Макс вы нам рассказываете о том, как вы делаете ремонт сами, друзей ли зовете, специалистов ли привлекаете.
3: Или крадете людей на улице, запираете их в квартире и не выпускаете, пока они не сделают ремонт.
4: Нельзя же такое, ты что? Ты о чем вслух-то рассказываешь?
3: Ну просто интересная идея.
4: Схема же такая,
3: вообще
4: нельзя.
3: Вообще дешево.
4: Ты что, вообще нет?
3: Еду туда еще закидывай
4: тюрьму
3: иногда.
4: Тюрьму посадят потом, ты что?
2: Александр в нашей официальной группе во ВКонтакте прислал классное сообщение, фотка, разрушенный абсолютно дом.
3: Какие-то фронтоны, доски, ДВП, что только нет.
2: Кошечка на переднем плане. Как можно спорить с супругой, если она устроила такое, хотела просто переклеить обои.
3: Да, попробуй с ней поспорить, она и с тобой такое же
2: вообще
3: делает.
2: Вообще, да. Я уже говорила о том, что ссоры из-за ремонта случаются у 65% российских семей. Но это на первом месте. Дальше с соседями очень сильно много ссор, 33%.
3: Но из-за того, что шумят в неположенное время, вроде коту и в положенное не нравится.
2: Да, 15% с родственниками конфликтуют, потому что вдруг родственники придумали, что они имеют право тебе что-то там диктовать, ну, типа, поставь шкаф вот здесь, или там ковер такой постели там, или еще что-нибудь. Понятно, что всякие разные соседями спорят, потому что там, когда нужно воду там перекрыть, там, или еще что-то, когда тебе нужно там коммуникации какие-то поменять, и тебе же нужно, чтобы все были в курсе об этом, тебе там что-то перекрыть, воду, там начинаются невероятные ссоры. Что касается...
3: Но и ведь еще с соседями очень часто ссоришься из-за того, что вот в выходные, например, нельзя делать ремонт, да? А когда его делать?
2: А когда делать? Да, вечером тоже нельзя, да, тоже нельзя.
3: Поэтому, а человек, если сам делает, понятно, ну, друг у меня тоже говорит, что задолбал один человек вот сверху.
2: Он все время делает
3: ремонт? Я сам все делаю и делает этот ремонт уже год, говорит, как заселились, он его делает и делает. Я, говорит, уже позвонил и спросил, ты когда закончишь?
2: Ничего.
3: Ну, конфликт, просто с человеком конфликт из-за того, что вот это тоже такая скользкая дорожка, когда ты сам делаешь ремонт, и когда он тебя затягивается на какое-то долгое время, можно со всеми соседями просто испортить отношения.
2: Ну, понятно, что...
3: Потому что ты днем и ночью.
2: Ну, слушай, ну, либо ты договариваешься с этими людьми и делаешь ремонт только в определенное время, а буквально несколько дней назад в общедомовом чате у нас появилось, в 4 утра появилось сообщение, что-то из серии «Ребята, типа, модно в 4 утра начинать что-то там заколачивать или, ну, какие-то там гвозди там или еще что-то». В ответ я хотела написать сообщение. Наверное, так же модно, как в 4 утра писать в общедомовый чат о том, что какая-то проблема. Но не знаю, чем там дело закончилось, потому что не в моем подъезде, слава богу. Если в моем подъезде какая-то история такая происходит, я же...
3: Ты идешь на звук? Да.
2: Конечно, я и...
3: И как человек, который там что-то делает, он слышит зловещие шаги, наверное, в этот момент.
2: Нет, я тихо, как этот...
3: Вот,
2: как
3: в полной тишине, как снег
2: как
3: хрустит
2: ниндзя.
3: Такой.
2: Я, понимаешь, я поднимаюсь, и никто не слышит. Зато потом и на гитаре перестают играть. И что-то там какие-то там...
3: В общем, уныние приходит в дом сразу же, да?
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:27. Сергей спрашивает, Даша, вы к соседям приходите в белой накидке с капюшоном и косой? Ну, почти. Понял, одежда белая с сердечками, потому что все с любовью делаете, пишет Сергей. Да, с любовью, потому все сразу и затихают. Да, есть...
2: Любовь страшная сила.
1: Вообще. И Олег пишет, вы обещали, что ремонт под ключ. Так и есть. Вот ключ от квартиры, а дальше сами. Вот, конечно, тут какие могут быть варианты. Вот по поводу ремонта, кстати, как часто нужно делать ремонт? Я в своей квартире живу уже сколько? С 2019 года. Получается, 7 лет будет. Да, и как такового еще раз ремонта я не делала. То есть я заехала...
2: Я заехала,
1: сделала капитальный ремонт в квартире, и сейчас больше ничего не делала. Хотя я понимаю, что сейчас уже как бы, ну, пришло время там что-то где-то обновить.
2: Ну вот, мне кажется, нет такого, типа, ремонт должен производиться там через определенное время. Мне кажется, вот прям такого нет.
1: Вообще,
2: все по необходимости.
1: Есть определенные сроки там, да? Я сейчас быстренько расскажу. Понятно, однозначно и односложно ответить на это, ну, вряд ли тебе кто-то сможет, но есть определенные какие-то периоды, когда точно нужно делать ремонт там, да? Если там какая-нибудь трубы потекли или там висят обои, ну, это понятно, что ты уже принимаешь решение, да? Нужно, конечно же, помнить о временах года, да, когда ты делаешь весной ремонт, зимой, там, летом, все это тоже, да? Потому что у ремонта, сделанного в определенное время года, есть тоже особенности. Там, знаешь, обои, если ты будешь клеить тогда, когда окна нараспашку, то извините. А чаще всего ремонт делают в летний отдых, да, потому что что еще делать на
2: ну,
1: отдыхе?
2: Конечно, время
1: отпуске,
2: есть,
1: конечно
2: когда.
1: Но специалисты говорят, что лучше весной клеить обои, когда можно закрыть, ну, окна закрыты, для того, чтобы обои нормально там проклеились.
2: Чтобы сквозняка не было, чтобы они не отпадывали.
1: Вообще считается, что если помещение не ремонтировалось 20 лет, то ему уже, конечно, пора. И ремонт должен быть капитальный, потому что за 20 лет материалы не просто изнашиваются, они, собственно, становятся морально уже даже устаревшими.
2: Ну, да.
1: Там, да? Понятно,
2: опять же,
1: что...
2: смотря какие материалы, понятно, что вряд ли это кирпич, если он там где-то у тебя под штукатуркой и все прочее, то ему, конечно, ничего не пришло.
1: Тут тоже надо понимать, да, если у тебя там при заезде 20 лет назад была качественно сделана электрика, ну, это проводка и все остальное, если сейчас не все в порядке, ты ее не трогай. Зачем туда лезть, если там как бы
2: если
1: все нормально?
2: Если работает.
1: Да.
2: Ну, тоже есть же срок службы проводов у каждых. И тут надо понимать, из каких материалов у тебя сделана проводка, на какой у нее какая гарантия, какой срок годности, и уже из этого исходить. И вообще очень часто нет, вот когда ты заезжаешь в какую-то квартиру, нет вообще никаких характеристик. То есть, где коммуникации проходят, когда были там, не знаю, сделаны те или иные перегородки. Ты вообще ничего не знаешь. Я у себя однажды, когда там надо было мне доски выпилить на полу, ну, потому что гнили они, и я начал пилить и распилил трубу, которая шла внизу, которой вообще я не понимаю, как она там оказалась.
1: Там и быть-то
2: труба
1: не
2: в коридоре
1: должно, да.
2: И быть там не должно было.
1: Давай сразу после выпуска новостей расскажу, как часто надо менять линолеум, освежать интерьер, ну и так далее, так далее. Есть тоже определенные сроки.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске сдали в эксплуатацию обновленный отрезок улицы Северной. Знаменитый сургутский грысовский пятачок обретет новый памятный символ. В Ханты-Мансийске завтра откроется портал в далекое прошлое. Завершен капитальный ремонт километрового участка улицы Северной в Нижневартовске, связывающего Пермскую и Интернациональную. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, адаптированного к северному климату. В ходе реконструкции также произведена замена бортового камня на гранитный, обустроена дорожная разметка, установлены новые знаки и проведено озеленение территории. Объект прошел многоступенчатый контроль качества с участием общественности, что гарантирует соответствие покрытия высоким стандартам безопасности и долговечности. 12-метровый монумент в память о первых энергетиках появится в Сургуте. Стеллу «Призма энергии» установят в новом сквере на пересечении бульвара Свободы и улицы Энергетиков. В народе это историческое место называют «Грысовским пятачком». В советские годы именно отсюда отправлялись вахтовые автобусы на первые городские электростанции. Полностью завершить благоустройство сквера планируют в будущем году благодаря проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Аэропорт Ханты-Мансийска подвел итоги летнего сезона. За 3 месяца воздушная гавань обслужила более 143 тысяч пассажиров. Настоящим хитом этого года стали рейсы в Сухум. Их популярность выросла в 2,5 раза. У югорчан еще есть шанс успеть на теплое побережье. Заключительный рейс в Абхазию назначен на 17 октября. Что касается полетов на юг России, то, например, в Минеральные воды они продолжатся в обычном круглогодичном режиме. И последнее. Ханты-Мансийский музей природы и человека готовит масштабное событие, которое перенесет посетителей на десятки тысяч лет назад. Завтра здесь стартует выставка под названием «Гости из вечной мерзлоты». Главными экспонатами станут уникальные мумии животных ледникового периода. В экспозицию вошли знаменитый мамонтенок Дима, шерстистый носорог Саша, пещерные львята Борис и Спарта, а также тумацкий волчонок. Существа, чей возраст исчисляется десятками тысяч лет. Благодаря особенностям северной мерзлоты, их тела дошли до наших дней в поразительной сохранности. Помимо самих находок, гостей ждут голографические инсталляции, тематические картины палеоанималиста Надежды Липатовой и интерактивные площадки. Отмечу, проект, ставший частью гастрольной карты Югры, продлится до конца марта будущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 15 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов, также выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском 9 градусов тепла, в Нягани 7 градусов, также со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске 0, в Тюмени 2 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:39. Продолжаем про ремонт. Надежда пишет: у нас всегда получается затея ремонта спонтанно. И почему-то это происходит в зимний отпуск. Видимо, скучно дома в морозы просто так сидеть. Ну, чтобы зима быстрее проходила, почему нет? А есть сообщение от Павла. Привет, Югра, пишет Павел. Ремонт делаю с детства сам. Все упирается в финансы. Если позволили бы, нанял бы, конечно, специалистов, но с женой лучше никаких ремонтов не делать, потому что все это чревато разводом. Смотри, только вы так и говорите. Что-то девчонки не говорят такое. Нет, с мужем ремонт — это всегда развод. Что-то только мужики так говорят. Потому что ремонт, вы всегда против.
2: Потому что ремонт в итоге делает мужик.
1: Ну, все правильно. Равно. А ты
2: женщина
1: на что тогда?
2: Руководит вот правильно. Это, пальцем показывает.
1: А ты что, хотел, чтобы она
2: за
1: делала?
2: За шкафом не забудь обои наклеить. Вот
1: все
2: это вот.
1: Правильно.
2: Именно поэтому так происходит.
1: А ты не облегчай...
2: Конечно, она же под шкуру тебе лезет все время.
1: Из-за тебя все. Не облегчай себе задачу. Взялся за ремонт, вот делай как положено, понимаешь? Вот это вот, чтобы
2: вот
1: все по чертежу.
2: Как положено, это такое очень размытое понятие, потому что для тебя положено
1: конечно.
2: Так, а для меня положено совершенно
1: конечно.
2: По-другому.
1: Конечно, но если
2: тут
1: мы...
2: надо вот консенсусу прийти.
1: Но если мы с тобой муж
2: углубить.
1: И жена, не дай бог. Но,
2: не дай бог.
1: И, понимаешь, и тогда ты, мы же должны прийти к общему знаменателю.
2: Вот, к общему знаменателю, а не к твоему знаменателю.
1: И не
2: понимаешь?
1: К твоему.
2: Да.
1: И не к твоему.
2: Какому-то общему.
1: Потому что,
2: как правило, в ремонт, в вопросах ремонта приходят к знаменателю женщины всегда.
1: Правильно,
2: мужчина идет на компромисс.
1: Правильно.
2: Нет, это неправильно. Неправильно. Мы же хотели к общему.
1: Мы
2: а
1: хотели
2: пришли
1: к общему,
2: твоему.
1: А пришли к моему.
2: Вот.
1: Потому что я лучше вижу, понимаешь? У меня творчество там больше развито, творческое мышление, креатив
2: да.
1: у меня. А у тебя все по чертежу и за шкафом никаких обоев, понимаешь?
2: Вот, все правильно.
1: Ничего
2: зачем?
1: Неправильно.
2: Это же еще и экономия. Ты послушай
1: экономия.
2: Умного человека и сэкономь 80 рублей. Ну ты что? Блин.
1: 80 рублей и 15 минут времени, правда?
2: Конечно, не 15.
1: Так,
2: извини,
1: ладно.
2: Пока ты шкаф отодвинешь, пока из него старые вещи все вытащишь, антресоли снимешь, вот это все, он же огромный, он же на всю стену. Это весь день займет у тебя. А там, ну, вот стоит он, и ничего там нет, и ничего не видно.
1: А потом, когда переезжать из этой квартиры, 8 слоев обоев, вот которые, как бы, вот, ну, там, другие были, да, только потом будет понятно. Это наследие, что ли, кому-то ты оставляешь, я не знаю.
2: Мне
1: это
2: вообще
1: чтобы...
2: по барабану.
1: Чтобы кто-то потом...
2: Кому-то там оставил, это вообще по барабану.
1: Ну,
2: главное,
1: да.
2: я жил комфортно
1: зашел...
2: и сэкономил 8 раз за шкафом.
1: Зашел человек
2: клеить.
1: Такой, думает, боже, что тут за безрукий жил, что не мог даже спокойненько отодвинуть и сделать нормальный
2: так
1: ремонт,
2: вот
1: там уже...
2: Отодвинь и сделай.
1: Отодвинь. Ты, мужик, ты отодвигай.
2: Я же про того чувака, который пришел уже после меня. Вот отодвинь и сделай, если тебе что-то не нравится.
1: Я вообще хотела рассказать сейчас про то, через сколько лет линолеум надо менять.
2: Расскажи.
1: Кстати, еще, по-моему, было сообщение сейчас. Так, кто-то да. Анастасия написала: добрый утро, ремонт был 13 лет назад, когда заехали. Сейчас смотрю, вроде все нормально, кроме детской, пока дети росли, всякое было, но делать заново не хочу. Мужу говорю, ремонт, возможно, и будет, но не в этой квартире.
2: Вот дети, кстати, вырастут, сами сделают.
1: Вот по поводу, да, я уже говорила, вот если 20 лет там не делали ремонт в квартире, то капитальный ремонт совершенно точно нужен. Сейчас вот для меня было удивление, когда я узнала эту информацию. Сейчас, я думаю, тоже для многих будет удивление. Специалисты советуют менять линолеум каждые 10 лет. Понятно, что на практике мало кто так делает, но вот есть такие сроки для линолеума, особенно если это не очень высокий класс этого линолеума, да, он там и рассыхается, он там и трескается, и где-то там понятно, следы использования
2: ну,
1: на
2: конечно,
1: нем есть.
2: Он приходит в негодность, да.
1: Плитка, сантехника, мебель, специалисты выставляют оптимальный срок службы примерно 15 лет, но не более. Если позволяют средства, эксперты советуют делать капитальный ремонт, конечно, каждые 15 лет, а освежать интерьер каждые 5. Ну, то есть, вот 5 лет пожил с одними обоями, освежи интерьер. Через 10 лет освежи линолеум. Ну, то есть, чтобы тебе и не накладно было. Вообще, специалисты говорят, что нужно учитывать еще и то, что разные помещения, ну, там, дома или там квартиры, они могут требовать ремонта с различной периодичностью. Надо помнить, что наиболее подвержены износу, что у нас?
2: Кухня.
1: Санузел, коридор, ванная, ну, вот такие вот, да. Спальня, конечно, чуть поменьше будет. Будет там,
2: ну, там
1: да, подвержена.
2: Спишь, ну.
1: Ну, хорошо, если у тебя есть эта спальня.
2: Ну,
1: конечно, говорят специалисты, обновить кухню каждые 5 лет, обновлять кухню каждые 5 лет, ну, нет,
2: дороговато
1: конечно,
2: будет.
1: Никакого смысла, потому что ты видел, сколько сейчас кухни стоят. Ну, это, я имею в виду сейчас гарнитур, да?
2: Но сейчас и очень многие как критерии меняются. Например, там газовая плитка, вот сейчас ее надо там,
1: лет.
2: Вот, ты должен поменять ее. Если ты не поменял, тебе надо, чтобы пришла какая-то комиссия, посмотрела, все ли с ней в порядке.
1: Да, они
2: я
1: должны
2: понимаю, что
1: поставить,
2: это безопасность.
1: Но да, они, конечно, должны там поставить свои печати, что с твоей плитой все в порядке, они должны там прочистить все. Ну, слушай, это действительно безопасность. Но я помню прекрасно, у меня сейчас не газ, у меня сейчас, слава богу, электрическая плита, и это меня очень устраивает. Раньше я не могла представить даже, как можно готовить на электрической плите. Сейчас я не могу, мне неудобно на газовой, это не мое.
2: Но дело привычки.
1: Ну, не суть. Но я помню прекрасно, когда я жила в Киргизии, я не помню, чтобы были какие-то сроки менять эту газовую плиту.
2: Вот, я про что и говорю. Все
1: там приходил, форсунки чистил. Не было такого.
2: 500 лет стояло. И у деда, причем этих газовых плит было в сарае. Он вообще такой куркуль дед у меня был. Вот у него этих плит куча. И он, одна сломается, что-нибудь там накроется, он из другой вытащит, отремонтирует и все сделает.
1: Ну, молодец.
2: Ничего, живые
1: все. Молодец.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:50. Овны, ваше чувство юмора сегодня станет для вас спасательным кругом во всех делах.
1: Тельцы, сегодня обязательно включайте энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
0: Близнецы, звезды предупреждают, если вы не готовы к правде, то не задавайте вопросов.
1: Раки, сегодня приключения без стука войдут в вашу жизнь, наслаждайтесь этим днем.
0: Львы, сегодня не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки, тем более, что плывет только хорошее.
1: Девы, звезды говорят, что вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее.
0: Весы, сегодня вам удастся все сделать на 5 с плюсом, даже те дела, которые вообще не получались.
1: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье, держите себя в руках, ссоры и скандалы вам сегодня ни к чему.
0: Стрельцы, сегодня не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле.
1: Козероги, сегодня вы будете легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону.
0: Водолеи, звезды говорят, что если что-то или кто-то не идет к вам, может это и к лучшему, не напрашивайтесь.
1: Рыбы, этот день предложит вам поменять планы, и не раздумывайте ни секунды, меняйте смело без опаски.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:53. Про ремонт все утро проговорили. И вот я, между прочим, ждала подобных сообщений. Дмитрий из Пионерского пишет. Доброе утро. А можно, пользуясь случаем, найти хорошего плиточника через нас? Надо просто плитку в ванной положить, а у самого времени просто нет. Дмитрий, мы сейчас все попробуем. Давайте.
3: Все попробуем.
2: Почему
3: да?
2: нет? Отличная
3: Если
2: попытка.
3: Если с вами в компании сейчас находится хороший плиточник из Пионерского.
2: Ну или рядышком, там же есть близлежащие населенные пункты.
3: Напишите нам +7 950 510 66 66. Для вас есть работа.
2: Да, мы дадим ваши контакты Дмитрию, вы с ним там свяжетесь и потом положите ему плитку, а потом на всеобщее обозрение, да, Дмитрий потом будет снимать. Между прочим, это клево. Вот так вот найти какого-нибудь мастера, который действительно понимает, что, о, точно, я могу это сделать, и договорятся люди по срокам, по деньгам там, и
3: ну,
2: все.
3: Было бы здорово, да, поэтому пишите еще
2: плиточники.
3: Раз. +7 950 510 66 66. В Макс напишите, сведем вас, если что.
2: Да, легко, сведем вас. Спасибо, пишет Дмитрий. Елена пишет, вот пусть специалисты и меняют у себя линолеум раз в 10 лет. Еще и кухню. Цены видели? Вообще-то.
3: Все правильно.
2: Я согласна, абсолютно.
3: Друг написал, вот тоже в личном сообщении, правда, говорит, а мне пришлось, говорит, кухню демонтировать, чтобы жена там обои наклеила под шкафчиками, под стеной.
2: Браво, браво. Как вы обычно делаете ремонт? Мы сегодня спрашивали. 34,5% ответили на этот вопрос. Часть сам, часть мастера. Ну, понятно, самому делать все, ну, просто это нереально. Все мочь, и все успевать, и все уметь, это нереально. 31% нанял бы мастеров сейчас на все, но дорого. 29,5% все делают сами от начала и до конца. Ну и 5%, чуть больше 5%, только с помощью семьи и знакомых. Игорь спрашивает. Игорь, вот здесь уже мне кажется, но Игорь, а квартиру дорожка через вас можно продать? Игорь, через нас?
3: Процент очень большой, Игорь, через нас. Но можно.
2: Через нас можно, наверное, квартиру только отдать.
3: Мне кажется, вот единственное, когда делаешь ремонт, не нужно детей вовлекать в эту штуку. Просто я помню свое... Да как, ну, таскать, переносить что-то. Я помню, правда, свое травмированное детство, когда мы у деда постоянно делали ему... А дед у меня был прораб на пилораме.
2: Все.
3: И у него постоянно куча досок, которые мы из одного штабеля в другой перекладывали, чтобы снизу достать вагонку, потому что над ней половая доска лежит. А там 8 кубов этих досок. Или когда он печку русскую разбирал, я таскал эти кирпичи и спину себе надорвал. Или когда я к нему приходил и говорил, мне надо доски, чтобы пол в бане сделать. Он говорит, ты помери все точно. Скажи, какой длины и сколько досок тебе надо. Придешь у меня, напилишь и увезешь туда.
2: Горшочек не вари.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. 65 лет назад в Югре было открыто легендарное Усть-Балыкское месторождение. В Нижневартовске сдали в эксплуатацию обновленный отрезок улицы Северной. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура инициировала проверку городского общественного транспорта. Ровно 65 лет назад экспедиция Фармана Салманова открыла легендарное Усть-Балыкское месторождение. Об этой исторической для округа дате в своих соцсетях напомнил губернатор Югры Руслан Кухарук. Именно благодаря этому событию в Западной Сибири началось масштабное строительство, а на карте региона появился Нефтеюганск. Сегодня исторический промысел успешно развивает предприятие РН «Юганскнефтегаз». В этом году накопленная добыча там превысила 243 миллиона тонн. Глава региона поблагодарил нефтяников за преданность своему делу и огромный вклад в развитие Югры. Завершен капитальный ремонт километрового участка улицы Северной в Нижневартовске, связывающего Пермскую и Интернациональную. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, адаптированного к северному климату. В ходе реконструкции также произведена замена бортового камня на гранитный, обустроена дорожная разметка, установлены новые знаки и проведено озеленение территории. Объект прошел многоступенчатый контроль качества с участием общественности, что гарантирует соответствие покрытия высоким стандартам безопасности и долговечности. Ситуация с общественным транспортом в Ханты-Мансийске попала в поле зрения межрайонной прокуратуры после того, как горожане массово пожаловались на срывы расписания. В условиях понижения температуры ожидание автобуса по 30 и более минут стало серьезной проблемой для пассажиров. Прокурорская проверка затронула работу всех 15 городских маршрутов, на которых задействовано полсотни единиц техники. Несмотря на аргументы перевозчика о дорожных пробках, надзорный орган намерен детально разобраться в качестве организации пассажирских перевозок. В ведомстве подчеркнули, если нарушения подтвердятся, руководство автотранспортного предприятия ждет официальное представление, а игнорирование требований прокуратуры повлечет за собой административную ответственность. Аэропорт Ханты-Мансийска подвел итоги летнего сезона. За 3 месяца воздушная гавань обслужила более 143 тысяч пассажиров. Настоящим хитом этого года стали рейсы в Сухум. Их популярность выросла в 2,5 раза. У югорчан еще есть шанс успеть на теплое побережье. Заключительный рейс в Абхазию назначен на 17 октября. Что касается полетов на юг России, то, например, в Минеральные воды они продолжатся в обычном круглогодичном режиме. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. Сегодня 15 октября. И надо сказать, что в Югре в эти дни впервые выступают артисты Марийской государственной филармонии имени Якова Ишпая и Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. И в разных городах проходят гастроли. И вот сегодня как раз-таки в Ханты-Мансийске будут. Все это в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России. И организовывают все это Росконцерт. И вот что будет представлены зрителям. Покажут «Ол-балет Снегурочка». А, почему такое название? Да, потому что это совместный проект театра и филармонии, в котором на одной сцене встречается балетная труппа и артисты государственного ансамбля танца «Мариэл».
4: Круто.
0: И в постановке в этой впервые соединят классическое и народное искусство. Такого, между прочим, в истории этого Марийского театра просто еще не было.
4: Вообще круто.
0: Огромная творческая команда работает над спектаклем. Руководитель очень известный человек, Константин Иванов, заслуженный артист России, народный артист Мариэл, основатель Марийской профессиональной балетной школы. Там еще хореографы всякие разные, они лауреаты государственных премий республики. И такие знаменитые такие люди, да. И надо сказать, что там отдельная особенность этого проекта – это визуальное оформление. Впервые спектакль создан в соавторстве художника и нейросети.
4: Ну, то есть, ух ты, это, ничего себе,
0: это прям то, на что стоит посмотреть. Поэтому сегодня Можно спокойненько это сделать в этом...
4: культурно-досуговом центре «Октябрь».
0: В 19.00. Можно спокойненько это сделать. Вот, кстати, по поводу названий таких интересных. Там «Мариэл» вот это вот. Ну, интересное же такое название. Там, да, «Ханты-Мансийск». Вот это я к чему это говорю. Тут названы города с самыми необычными названиями. И один из городов Ханты-Мансийского автономного округа попал в этот список. Ну, в этом списке там, знают, город Но, Зима, потом Пыталово, ну, всякие, да. Ну, правда, есть Кандалакша, это в Мурманской области, да, Называевск в Омской, там, да. Есть еще там Опочка или Опочка, я не знаю, как правильно, правда, не знаю.
4: Опочки. Опочки, приехали.
0: И Лабытнанги, понятно, есть там, да, Дагестанские огни, ну, это в Дагестане. И, пожалуйста, эти Пытьях Ханты-Мансийского автономного округа. Прекрасное название. Причем я хочу сказать, когда я переехала жить сюда, в Югру, для меня не было каких-то, ну, знаешь, там, есть же...
4: Диссонансы какого-то, когда ты слышишь эти названия,
0: не то чтобы, понимаешь, там,
4: да,
0: там, знаешь, некоторые же неправильно ставят ударение в названии городов, а я как-то сразу, понимаешь, ну, как-то вот я как-то интуитивно, что ли, поняла, что там Нягань, что это там, не знаю, там, Советский, Пионерский, там, Малиновский, да, не Малиновский, а Малиновский, и все остальное. И что касается Пытьях, Кутьях, Егурьях, вот это прикольные такие названия, и все время, когда езжу по округу, ну, в смысле, когда куда-нибудь там передвигаюсь, вот эти все названия, они, наоборот, мне улыбку вызывают. А самое главное, ты когда можешь с первого раза прочитать название, то как классно себя чувствуешь. Когда с первого раза не получается, вот то вот...
4: Ну, вот это прикольно, когда некоторые люди даже такие устраивают челленджи, что ли, когда останавливаются возле вывесок, названия рек, там, названия городов каких-то, и, правда, ты смотришь, и я никогда даже не слышал такого названия, но чудное, правда, какое-то.
0: Но здесь,
4: мне кажется, там даже люди чудные живут в таких городах и селах. Ну, в хорошем смысле этого слова.
0: Возможно.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:10. 15 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 4 градуса тепла в течение дня. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 9, в Нягане 7 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске 1 градус тепла, в Тюмени 4 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:17, и немножечко пробежимся сейчас по сокращениям. Правила этикета говорят о том, что в переписке сокращения СПС, ПЖСТ, вот это вот, да, которые вот сейчас очень распространены, это признаки дурного тона. Ну, казалось бы, да, с одной стороны, экономия времени, три буквы вместо там семи, но именно эти три буквы способны испортить впечатление о тебе быстрее, чем что-либо другое. Все дело в том, что слова вежливости, это же не просто слова, ну, спасибо и пожалуйста, это не просто слова, это то, что лингвисты называют этикетными формулами. Их задача, задача этих слов, не передать информацию, а показать твое отношение к всему, что происходит. И когда человек сокращает эти слова, он как бы сам тебе и говорит, у меня к тебе вообще никакого интереса нет, а уж времени на тебя тем более. И даже, может быть, неосознанно это делает человек, ну, типа, так быстрее и все такое, но эксперты по этикету давно бьют тревогу и говорят о том, что сокращение слов вежливости — это очень дурной тон, и все это уже давно закрепилось в деловом этикете. Почему? Потому что СПС читается не как благодарность, а как какая-то формальность. А формальность — это, надо понимать, противоположность вежливости. И это не просто мнение. Ученые проводили эксперименты, исследования и выяснили очень интересную вещь. Сокращенные формы слов воспринимаются другими людьми как менее искренние. Люди реже отвечают на такие сообщения. Они делают это с меньшим интересом. И, скорее всего, даже просто прочтут и даже, ну, как сказать, не обратят, что ли, на тебя внимания должного, да? То есть вот это вот СПС не просто даже выглядит невежливо, это буквально убивает желание общаться. Ну и...
2: Ну вообще это же слово такое, вообще выражение слова «спасибо», в нем же очень глубокий смысл.
1: Вот, история говорит о том, что в русских летописях слово «спасибо» появилось в 1586 году. И надо сказать, что это не просто такое слово, это сокращение, от фразы «спаси Бог». Короткая такая молитва, да, и когда ты говоришь «спасибо», ты как будто бы, ну, буквально желаешь человеку, чтобы его Бог спас, да? Почувствуй разницу.
2: А сокращая, ты все СПС это убираешь, конечно.
1: Конечно.
2: Весь смысл этих слов теряется.
1: Есть еще другая версия. Староверы считали, что спасибо происходит не от «спаси Бог», а от «спаси бай» имени языческого там Бога одного, и поэтому избегали это слово в своей речи. Они говорили «благодарю», ну, то есть буквально «дарю благо».
2: «Дарю благо», да.
1: И, кстати, «благодарю» — это исконно русское слово, которое означает «я дарю тебе это благо». Ну, то есть человек, который благодарит, сам тебе как будто бы что-то взамен дает, а не перекладывает ответственность там, например, на Бога. И немножечко про слово «пожалуйста» хочется сказать. Это слово появилось в русском языке только в 18 веке. Я не знала, кстати, об этом. Образовалось от глагола «пожаловать», ну, то есть откликнуться на просьбу. И в буквальном смысле это слово «пожалуйста» означает «будь милостив», «будь добр», да? И это не просто вежливость, это, между прочим, признание достоинства другого человека. Ну, а теперь надо просто представить, когда ты вот такое вот слово большое, высокое, ты просто вот это вот, ну, что это такое, да?
2: И... Ну, да, убирают гласные. Вообще, на самом деле, я, когда в армии служил, я работал на телеграфе. Служил на телеграфе. И вот эти сокращения, они ведь от телеграфа как раз и пошли, когда там вот эти точечки...
1: Считались. Да,
2: да, да, перфорированная
1: буква,
2: вот эта лента. И это действительно было, ну, нужное сокращение, чтобы время не тратить на все это. И вот мы пользовались этим. Вот. Но в переписке, в письме, где я никогда себе не позволю
1: вот
2: такого
1: смотри,
2: написать.
1: Как раз-таки где-то там в телеграме или еще где-то там, где это необходимо, это допустимо, а скажем, если... Или там, например, ты общаешься с близкими, со своими, это у вас стиль общения такой.
2: Ну да, это если как это бы... свое комьюнити какое-то, свое
1: да.
2: общество.
1: А если это деловая переписка, переписка с коллегами, с малоизвестными тебе людьми, с руководителем, не дай бог, там, да, или руководитель с тобой так общается, это наидурнейший тон просто, сокращать слова совершенно точно не стоит, потому что если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как человека, который уважает собеседника, то ты, конечно, напиши «спасибо» и «пожалуйста», а не какие-то там СПС или «пожалуйста». Вот Игорь спрашивает, а если написать человеку вместо СПС «премного благодарен», это говорит, наверное, о благородном происхождении? Да, Игорь, это говорит о том, что вы настоящий молодец.
0: Утро начинается здесь. Югра!
3: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по. по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. 65 лет назад в Югре было открыто легендарное Усть-Балыкское месторождение. В Нижневартовске сдали в эксплуатацию обновленный отрезок улицы Северной. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура инициировала проверку городского общественного транспорта. Ровно 65 лет назад экспедиция Фармана Салманова открыла легендарное Усть-Балыкское месторождение. Об этой исторической для округа дате в своих соцсетях напомнил губернатор Югры Руслан Кухарук. Именно благодаря этому событию в Западной Сибири началось масштабное строительство, а на карте региона появился Нефтеюганск. Сегодня исторический промысел успешно развивает предприятие РН «Юганскнефтегаз». В этом году накопленная добыча там превысила 243 миллиона тонн. Глава региона поблагодарил нефтяников за преданность своему делу и огромный вклад в развитие Югры. Завершен капитальный ремонт километрового участка улицы Северной в Нижневартовске, связывающего Пермскую и Интернациональную. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, адаптированного к северному климату. В ходе реконструкции также произведена замена бортового камня на гранитный, обустроена дорожная разметка, установлены новые знаки и проведено озеленение территории. Объект прошел многоступенчатый контроль качества с участием общественности, что гарантирует соответствие покрытия высоким стандартам безопасности и долговечности. Ситуация с общественным транспортом в Ханты-Мансийске попала в поле зрения межрайонной прокуратуры после того, как горожане массово пожаловались на срывы расписания. В условиях понижения температуры ожидание автобуса по 30 и более минут стало серьезной проблемой для пассажиров. Прокурорская проверка затронула работу всех 15 городских маршрутов, на которых задействовано полсотни единиц техники. Несмотря на аргументы перевозчика о дорожных пробках, надзорный орган намерен детально разобраться в качестве организации пассажирских перевозок. В ведомстве подчеркнули, если нарушения подтвердятся, руководство автотранспортного предприятия ждет официальное представление, а игнорирование требований прокуратуры повлечет за собой административную ответственность. Аэропорт Ханты-Мансийска подвел итоги летнего сезона. За три месяца воздушная гавань обслужила более 143 тысяч пассажиров. Настоящим хитом этого года стали рейсы в Сухум. Их популярность выросла в 2.5 раза. У югорчан еще есть шанс успеть на теплое побережье. Заключительный рейс в Абхазию назначен на 17 октября. Что касается полетов на юг России, то, например, в Минеральные воды они продолжатся в обычном круглогодичном режиме. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 15 октября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 4 градусов, плюс 9 в Югорске, Советском, Нягани, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском, а в Нягани 7 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 1, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 октября, четверг.
0: Радио Югра.
2: Я никому не скажу.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:40. 1:1 в недельном зачете и 4:2 в общем. Пока что в мою пользу. Я тебе хочу сказать, мне этот минимальный разрыв, он меня напрягает.
3: А как, подожди, 1:1?
2: Ну, 1:1, ну, потому что сегодня только четверг. В понедельник была профилактика.
3: Но
2: вторник, среда.
3: Да? Все, ладно, хорошо. Все. У меня с математикой, видимо, хуже, чем у тебя. Я правда думаю, четверг уже вроде как должно быть там 3:1.
2: В понедельник была профилактика. Поэтому ты мне тут...
3: каждый бы понедельник профилактика.
2: Ну, не знаю, не знаю. Плюс 7-950-510-66-66. Люди! Мне нужна ваша поддержка, мне нужны ваши подсказки. Потому что, ну что, это правда минимальный разрыв такой. Надо уверенно идти вперед, чтобы догонять потом Коленьки было бы сложнее. Так я придумала.
3: Ну,
2: так,
3: хорошо.
2: Ладно, все, жду подсказки. Плюс 7-950.
3: Давай, давай, говори.
2: +7 950 510 66 66. Поехали.
3: Поехали. Это форма коллективной памяти. Знание, которое не нужно носить в голове, потому что оно встроено в инструмент.
2: Планерка.
3: Нет.
2: Угу,
3: ну. Планерка выпала тут. Ну ладно. Это договор с материей. Мы обещаем ей точность, а она обещает предсказуемость. Нарушение договора называется ошибка или авария.
2: Доброе утро, пишет Андрей.
3: Доброе утро, Андрей.
2: Так.
3: Нет пока ответа,
2: подожди,
3: да?
2: Подожди, есть. Пари, инстинкт. Написал Елена, инстинкт. Нет. Написал Сергей.
3: Нет, это ошибка, которую решили не исправлять, а размножить.
2: Ошибка, которую решили не исправлять, а размножить.
3: Не самая прозрачная подсказка.
2: Люди, где вы? Учебник, пишет Андрей.
3: Нет,
2: пофигизм, пишет Елена. Догма, пишет Сергей. План задачи, пишет Владимир.
3: Нет, это так это было. Это интерфейс между человеком и его ограничениями. Она начинается там, где заканчиваются возможности тела или терпения духа.
2: Свобода.
3: Нет.
2: Ну ладно.
3: Нет. Это язык, на котором говорит материя. Мы не придумываем. Думываем ее, мы подслушиваем у металла, света, электричества их собственные правила.
2: Совесть, пишет Сергей, традиция,
3: нет.
2: Пишет Андрей, резолюция, пишет,
3: нет.
2: Елена. Что там про металл, еще раз прочитай?
3: Еще раз тебе все прочитать. Это язык, на котором говорит материя. Мы не придумываем ее, мы подслушиваем у металла, света и электричества их собственные правила.
2: Стабильность пусть,
3: нет.
2: Будет. Ладно.
3: Нет.
2: Память, пишет,
3: нет.
2: Елена. Сергей, похмелье.
3: Нет.
2: Сергей заразился от Елены.
3: Это же не передается никак. Это привычка. Это привычка, ставшая средой. Сначала мы делаем инструменты, потом инструменты делают нас. Мы живем внутри своих решений.
2: Доказательство, пишет Елена. Звук,
3: нет.
2: Пишет Светлана. Похмелье, пишет Елена.
3: Нет, нет.
2: Забой, пишет Алексей.
3: Нет,
2: ребята,
3: никуда идете, совсем не туда.
2: Это вообще не то, так?
3: Это то, что работает, пока не думаешь. Как только начинаешь объяснять, почему это работает, оно превращается в науку или вообще в миф.
2: Закономерность, пишет Андрей. Елена не может сдержать смеха. Привычка. Пишет,
3: нет,
2: Алексей,
3: нет, нет.
2: Шизофрения,
3: пока
2: пишет Елена, энергия,
3: никуда.
2: Пишет,
3: нет.
2: Владимир, так, алгоритм, пишет Анастасия, Игорь, сегодня загаданные слова победы,
3: нет.
2: Николая, традиция, пишет Сергей, статус, пишет Елена.
3: Нет, это ускорение без направления, она отвечает на как, но молчит о зачем. В этом ее сила и ее пустота. Это она.
2: Оперативная память, пишет Сергей.
3: Нет,
2: теория,
3: нет.
2: Пишет Светлана. Приоритет, пишет Елена.
3: Нет, это способ...
2: Логика, пишет Сергей.
3: Нет, это способ упаковать чужой опыт в предмет. Ложка, кнопка, алгоритм, который несет в себе чье-то открытие. Сжатое до удобства.
2: Вектор, пишет Владимир.
3: Нет.
2: Елена написала кража и ложь.
3: Нет.
2: Наука, пишет Алексей. Интуитивность, пишет Сергей.
3: Это граница между природным и сделанным. И эта граница каждый год сдвигается. То, что вчера было чудом, сегодня просто фон.
2: Интуиция, пишет Сергей.
3: Нет.
2: Промысел, пишет Сергей. Инерция, пишет Анастасия. Самопознание, пишет Елена. Навык, пишет Оксана.
3: Нет.
2: Опыт, пишет Оксана.
3: Вообще
2: труд,
3: нет.
2: Пишет Алексей. Энергия, пишет Елена. Все не туда, ребята!
3: Нет. Это замороженное решение. Чья-то догадка, однажды сработавшая, стала в металле...
2: Чего?
3: Это еще раз. Это замороженное решение, чья-то догадка, однажды сработавшая, застыла в металле, коде или инструменте, и теперь работает без автора.
2: Ремесло, промысел, нет. Пишет Сергей. Цивилизация, пишет Динара. Жизнь, пишет Светлана.
3: Нет.
2: Иллюзия, интуиция, пишет Елена. Попытка, пишет Сергей. Механизм, пишет Алексей. А, квалификация, пишет, квалификация, не вижу пока, кто пишет. Сергей. Эволюция технологий, пишет Владимир. Эврика, пишет Анастасия. Примета, пишет подождите! Так.
3: У меня есть последняя подсказка.
2: Как нечестно.
3: Смотри. Нажми на кнопку, результат? Получишь результат, и твоя мечта осуществится.
2: И что, технология?
3: Да, технология.
2: Технология. Так
3: это же технология. Ну что?
2: Ну все, технология, да, окей, хорошо. Но тут еще было компьютер, гроб, звук, теория жизни, открытие, достижение, еще эврика, шаблон, свобода, примета.
3: И ни одной технологии не было.
2: Была эволюция, Владимир. Была технология, где? Эволюция, технология, писал Владимир. И это было в 10 часов 45 минут. Была технология. Я пропустила эту подсказку. Спасибо.
3: Мне не говорила.
2: Владимир. Я написала раньше, говорит Владимир. Владимир, все, победа.
3: Молодец, Владимир.
2: В любом
3: случае, победили.
2: Победа за нами, наконец-то. 2-1 в недельном зачете благодаря Владимиру и его подсказке. Всем спасибо огромное за подсказку. Слово сегодня было клевое, классно, ты вообще мне не подсказывал.
3: Как это не подсказывал? Вот так нажми на кнопку, получишь результат.
2: Класс, спасибо большое, завтра продолжим.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:50. Ловно, ваше чувство юмора сегодня станет для вас спасательным кругом во всех делах.
1: Тельцы, сегодня обязательно включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня.
0: Близнецы, звезды предупреждают, если вы не готовы к правде, то не задавайте вопросов.
1: Раки, сегодня приключения без стука войдут в вашу жизнь, наслаждайтесь этим днем.
0: И вы сегодня не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки, тем более, что плывет только хорошее.
1: Девы, звезды говорят, что вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее.
0: Весы, сегодня вам удастся все сделать на 5 с плюсом, даже те дела, которые вообще не получались.
1: Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье, держите себя в руках, ссоры и скандалы вам сегодня ни к чему.
0: Стрельцы, сегодня не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле.
1: Козероги, сегодня вы будете легки на подъем, поэтому ветер перемен принесет вас в нужную сторону.
0: Водолеи, звезды говорят, что если что-то или кто-то не идет к вам, может это и к лучшему, не напрашивайтесь.
1: Рыбы, этот день предложит вам поменять планы. Не задумывайтесь ни секунды, меняйте смело и без опаски.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:54. Быстро про мошенников, которые стали использовать сбой Яндекса в своей новой схеме обмана. Они рассылают фальшивые уведомления о проверках от имени госучреждений. И в письмах в этих предлагают ознакомиться с документами, но утверждают, что открыть их обычным способом как будто бы не получится, потому что мешают вот эти сбои сервисов Яндекса. И после этого предлагают заказать какие-то бумажные документы с доставкой и обязательно же как-то там оплатить ее или подтвердить ее только лишь по QR-коду. Ну, а цель, конечно же, преступников получить данные банковской карты, имя, адрес там человека и все такое. Понятно, что здесь один только совет. По никаким QR-кодам, ссылкам и всем остальным не проходим. Потому что можно потерять свои данные. И еще просто такая новая, не знаю, новая, старая, но мне сегодня выбило даже это немного из колеи. Короче, смысл в следующем. Почти в каждом подъезде любого российского города, дома, стоят камеры. Ну, во многих уже камеры стоят. Да, да. У тебя есть общедомовый чат. Все классно. В этот общедомовый чат какой-то нехороший человек, как будто бы твой сосед, отправляет тебе сообщение. «Привет, Коля. Я, значит, в отпуске, смотрю, ты на работу ходишь, а я тут, значит, наблюдаю за камерами, что происходит. Ага. Несколько дней подряд возле твоей двери стоит какой-то чувак. Что-то он там стоит, что-то постоянно приходит, смотрит. Хочешь, я тебе видео отправлю?» Ага. Ты такой: «Хочу». Конечно, и он хочу, тебе бабах и ссылку. И ты на эту ссылку переходишь, и до свидания, деньги, до свидания.
3: Ой-ой-ой.
2: Ты понимаешь, до чего вообще дошли?
3: Очень странно. Мне кажется, вообще же сейчас как открываются вот эти вот общедомовые чаты? Их управляющая компания открывает, насколько я понимаю, и добавляет людей. Вот, то есть вроде как левый человек туда не должен попасть. Но видимо, находят и здесь лазейки различные. У нас сегодня, кстати, общедомовый чат кого-то добавили.
2: Ну слушай, это же мошенники, они же взламывают всю эту систему, ты понимаешь? И вот таким вот образом. Но просто это ужасно, когда ты как это давит прямо на что-то невероятное. Ну, то есть смотри, они такие: смотри, возле твоей двери там какой-то ходит какой-то там.
3: Ну, какие-то проблемы, да, конечно, мне хочется выяснить,
2: конечно,
3: что он ходит, что он там прячет у меня или что-то пытается вскрыть.
2: А это мошенники, ты понимаешь, нет от них просто спасения никакого. Надо только вот такую бдительность включать, не знаю, километровую, и не выключать ее ни в коем случае. А мы до завтра прощаемся. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. 65 лет назад в Югре было открыто легендарное Усть-Балыкское месторождение. Сургутянка, летевшая из Дагестана, предотвратила вынужденную посадку самолета. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура инициировала проверку городского общественного транспорта. Ровно 65 лет назад экспедиция Фармана Салманова открыла легендарное Усть-Балыкское месторождение. Об этой исторической для округа дате в своих соцсетях напомнил губернатор Югры Руслан Кухарук. Именно благодаря этому событию в Западной Сибири началось масштабное строительство, а на карте региона появился Нефтеюганск. Сегодня исторический промысел успешно развивает предприятие РН «Юганскнефтегаз». В этом году накопленная добыча там превысила 243 миллиона тонн. Глава региона поблагодарил нефтяников за преданность своему делу и огромный вклад в развитие Югры. Сургутянка спасла сразу трех пассажиров во время авиаперелета. Детский хирург Центра охраны материнства и детства Сильминаз Дадашева возвращалась домой рейсом Махачкала-Сургут. Прямо в небе людям поочередно стало плохо, у них резко упало давление, двое мужчин даже потеряли сознание. Медик незамедлительно пришла на выручку и стабилизировала состояние попутчиков. Благодаря профессионализму югорчанки самолету не потребовалась экстренная посадка. Сама героиня призналась, что этот перелет напомнил ей тяжелое ночное дежурство. Дежурство в реанимации. Ситуация с общественным транспортом в Ханты-Мансийске попала в поле зрения межрайонной прокуратуры после того, как горожане массово пожаловались на срывы расписания. В условиях понижения температуры ожидание автобуса по 30 и более минут стало серьезной проблемой для пассажиров. Прокурорская проверка затронула работу всех 15 городских маршрутов, на которых задействовано полсотни единиц техники. Несмотря на аргументы перевозчика о дорожных пробках, надзорный орган намерен детально разобраться в качестве организации пассажирских перевозок. В ведомстве подчеркнули, если нарушения подтвердятся, руководство автотранспортного предприятия ждет официальное представление, а игнорирование требований прокуратуры повлечет за собой административную ответственность. И последнее. Школьники Пойковского получили мощный стимул для погружения в мир науки. В школе номер 4 заработала мастерская «Энергия» имени академика Игоря Курчатова. Проект, ставший победителем регионального конкурса инициатив, превратил обычный учебный класс в высокотехнологичный центр. Благодаря стараниям заместителя директора школы Татьяны Рягузовой и поддержке районной администрации, здесь появились интерактивные столы, стенды и современная компьютерная техника. Теперь уроки физики, биологии и химии выходят на новый уровень. Теория подкрепляется экспериментами на профессиональном оборудовании. По мнению главы Нефтеюганского района Аллы Бачко, такая среда не только помогает лучше усваивать программу, но и вдохновляет подростков на выбор инженерных и научных специальностей в будущем. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква П. Буква
2: Прялка. Крестьянский быт невозможно представить без деревянной прялки. Предмет, присутствовавший в каждом доме, располагался на видном месте. Он олицетворял благополучие семьи. Прялку преподносили в подарок невестам, женам и дочерям. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Прядением у крестьян занимались только представительницы прекрасного пола. Устройство это символизировало трудолюбие и хозяйственность женщины. Прялка представляет собой инструмент для ручного прядения одной нити пряжи. Приспособление это изобретено в Древнем Риме и пришло на смену обычному веретену. Оно упростило тяжелый, изнурительный труд прях. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Позднее прялки стали разборными, их части делали из разных пород дерева. Сложный, времязатратный и монотонный процесс требовал от женщин большой внимательности, усидчивости и аккуратности. Девочки обучались ему с детства, ведь над созданием приданого рукодельницы начинали трудиться с 7 лет. Примечательно, что у каждой девочки была своя прялка. Ее дарили родители. Первую спряденную нить сжигали, а пепел выпивали с водой, чтобы сохранить трудолюбие и терпение на всю жизнь. При замужестве старая прялка у женщины разбивалась мужем. В подарок жене преподносилась новая конструкция, изготовленная супругом. Это символизировало окончание старой жизни и начало ее нового цикла. Участвовала прялка и в крестинах. Именно через нее передавали крестной матери крестника. Прядением занимались в месяцы, свободные от полевых работ. За сложным ремеслом женщины сидели до глубокой ночи. Даже опытная пряха могла делать не более 300 метров пряжи в день. Пожилые женщины, не занятые полевыми работами, пряли круглый год. Созданный ими труд становился символом старости. Существовали случаи, когда прялки клали в гробы. В таком случае устройство становилось спутницей женской судьбы от рождения до смерти. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Нижневартовские приставы передали на нужды Министерства обороны конфискованные автомобили. Сургутянка, летевшая из Дагестана, предотвратила вынужденную посадку самолета. В советском комплексном центре социального обслуживания населения прошла важная тренировка для добровольцев. Сразу несколько нижневартовских нарушителей правил дорожного движения лишились своих автомобилей, которые теперь послужат российским военным. В доход государства перешли два иностранных кроссовера и один отечественный. Их владельцы систематически игнорировали закон и неоднократно садились за руль пьяными, несмотря на имеющиеся запреты. Судебная инстанция постановила конфисковать транспорт как орудие совершения правонарушений. Благодаря оперативной работе местных приставов машины были переданы представителям Минобороны и уже направлены на нужды бойцов, находящихся на передовой. Сургутянка спасла сразу трех пассажиров во время авиаперелета. Детский хирург Центра охраны материнства и детства Сильминаз Дадашева возвращалась домой рейсом Махачкала-Сургут. Прямо в небе людям поочередно стало плохо, у них резко упало давление, двое мужчин даже потеряли сознание. Медик незамедлительно пришла на выручку и стабилизировала состояние попутчиков. Благодаря профессионализму югорчанки самолету не потребовалась экстренная посадка. Сама героиня призналась, что этот перелет напомнил ей тяжелое ночное дежурство. Дежурство в реанимации. Школьники Пойковского получили мощный стимул для погружения в мир науки. В школе номер 4 заработала мастерская «Энергия» имени академика Игоря Курчатова. Проект, ставший победителем регионального конкурса инициатив, превратил обычный учебный класс в высокотехнологичный центр. Благодаря стараниям заместителя директора школы Татьяны Рягузовой и поддержке районной администрации, здесь появились интерактивные столы, стенды и современная компьютерная техника. Теперь уроки физики, биологии и химии выходят на новый уровень. Теория подкрепляется экспериментами на профессиональном оборудовании. По мнению главы Нефтеюганского района Аллы Бачко, такая среда не только помогает лучше усваивать программу, но и вдохновляет подростков на выбор инженерных и научных специальностей в будущем. И последнее. Волонтеров Советского научили управлять ступенькоходом. Практические тренировки прошли на базе местного центра социального обслуживания. Теперь добровольцы смогут помогать маломобильным жителям безопасно преодолевать лестницы в многоквартирных домах. Проект призван сделать жизнь людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата комфортнее. При необходимости нуждающиеся смогут взять такой передвижной подъемник в аренду. Его будут выдавать по заявкам через социальные службы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
2: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Сургут 105 FM. Нижневартовск 106 и 1 FM. Пытьях 104 и 5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52. 33 02 52.
2: Радио Югра.
4: Югра. День Венера, я Юпитер, ты

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Мегионе ликвидирована сеть подпольных казино.

0: Но нижневартовские приставы передали на нужды Министерства обороны конфискованные автомобили. В Советском комплексном центре социального обслуживания населения прошла важная тренировка для добровольцев. Мегионские силовики накрыли сеть подпольных казино. Как выяснилось, незаконный бизнес организовал 39-летний житель Тюмени. К делу он также привлек своего брата и нескольких знакомых. Азартные клубы работали в городе с января 2024 года. Во время обысков полицейские изъяли 27 системных блоков, банковские карты и телефоны. Следователи уже возбудили уголовное дело. Главный организатор задержан, а его подельникам временно запрещено покидать город. Сразу несколько нижневартовских нарушителей правил дорожного движения лишились своих автомобилей, которые теперь послужат российским военным. В доход государства перешли два иностранных кроссовера и один отечественный. Их владельцы систематически игнорировали закон и неоднократно садились за руль пьяными, несмотря на имеющиеся запреты. Судебная инстанция постановила конфисковать транспорт как орудие совершения правонарушений. Благодаря оперативной работе местных приставов машины были переданы представителям Минобороны и уже направлены на нужды бойцов, находящихся на передовой. Волонтеров Советского научили управлять ступенькоходом. Практические тренировки прошли на базе местного центра социального обслуживания. Теперь добровольцы смогут помогать маломобильным жителям безопасно преодолевать лестницы в многоквартирных домах. Проект призван сделать жизнь людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата комфортнее. При необходимости нуждающиеся смогут взять такой передвижной подъемник в аренду. Его будут выдавать по заявкам через социальные службы. И последнее. Федерация пулевой стрельбы Югры официально подтвердила свой статус, успешно пройдя государственную аккредитацию. Организация, входящая в структуру Стрелкового союза России, планомерно развивает этот вид спорта в округе с 2019 года. За это время охват значительно расширился. Сегодня пулевой стрельбой занимаются уже 4400 югорчан. Впечатляет и кадровый потенциал федерации. 24 атлета имеют спортивные разряды и звания, включая мастеров спорта и кандидатов в мастера. Высокий уровень подготовки югорчан подтверждается их присутствием в региональной и национальной сборных. Стоит отметить, что пулевая стрельба обладает богатой историей, являясь частью олимпийской программы 1896 года, и сегодня в России по ней проводятся соревнования в 46 дисциплинах, охватывающих работу с пневматическим, малокалиберным и крупнокалиберным оружием. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Лентор 101.5 FM. Урай 102.5 FM. Пионерский 101.8 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52. 33 02 52.
4: Радио Югра.
6: Югра.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионалом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер» – все получится.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Белоярский 103 и 4 FM. Кагалым 104 и 8 FM. Югорск 102 и 5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52. 33 02 52.
9: Радио Югра.
10: Югра.

Местное время 14 часов. Новости на главном окружном.

0: Добрый день, студия Елена Васильева. На югорских автозаправочных станциях отменяют лимиты на продажу топлива. В Мегионе ликвидирована сеть подпольных казино. Федерация пулевой стрельбы Югры успешно прошла госаккредитацию. Хорошие новости для водителей Югры. На всех заправках «Газпромнефти» отменили лимиты на отпуск топлива и возобновили постоплату. Напомню, эти ограничения действовали с июня. Параллельно власти округа решают вопрос с поставками топлива в 32 населенных пункта, где нет АЗС крупных нефтяных компаний. Оператором назначен «Северавтодор». Первую заявку на поставку уже согласовали, формируется график отгрузок. Мегионские силовики накрыли сеть подпольных казино. Как выяснилось, незаконный бизнес организовал 39-летний житель Тюмени. К делу он также привлек своего брата и нескольких знакомых. Азартные клубы работали в городе с января 2024 года. Во время обысков полицейские изъяли 27 системных блоков, банковские карты и телефоны. Следователи уже возбудили уголовное дело. Главный организатор задержан, а его подельникам временно запрещено покидать город. Окружная мастерская талантов «Сибириус» готовит новую смену управленцев. Накануне будущие госслужащие встретились с директором департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яковом Самохваловым. Глава ведомства провел для ребят мастер-класс по созданию социальных инициатив. Молодые люди узнали, где искать первых партнеров, как собирать надежную команду и привлекать государственные гранты. Впереди у участников интенсива большая практическая программа. Они побывают с экскурсиями в окружных департаментах, посетят филиал Национального центра России и пообщаются с ветеранами СВО. И последнее. Федерация пулевой стрельбы Югры официально подтвердила свой статус, успешно пройдя государственную аккредитацию. Организация, входящая в структуру Стрелкового союза России, планомерно развивает этот вид спорта в округе с 2019 года. За это время охват значительно расширился. Сегодня пулевой стрельбой занимаются уже 4400 югорчан. Впечатляет и кадровый потенциал федерации. 24 атлета имеют спортивные разряды и звания, включая мастеров спорта и кандидатов в мастера. Высокий уровень подготовки югорчан подтверждается их присутствием в региональной и национальной сборных. Стоит отметить, что пулевая стрельба обладает богатой историей, являясь частью олимпийской программы 1896 года, и сегодня в России по ней проводятся соревнования в 46 дисциплинах, охватывающих работу с пневматическим, малокалиберным и крупнокалиберным оружием. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
8: Атлантис.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. На Югурске ХЗС отменяют лимиты на продажу топлива. В Нижневартовске начали обновлять магистральный водовод на улице Северной. Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» празднует свое 35-летие. Хорошие новости для водителей Югры. На всех заправках «Газпромнефти» отменили лимиты на отпуск топлива и возобновили постоплату. Напомню, эти ограничения действовали с июня. Параллельно власти округа решают вопрос с поставками топлива в 32 населенных пункта, где нет АЗС крупных нефтяных компаний. Оператором назначен «Северавтодор». Первую заявку на поставку уже согласовали. Формируется график отгрузок. В Нижневартовске обновляют магистральный водовод на улице Северной. Работы идут без отключения холодной воды. Вместо привычных раскопок коммунальщики используют бережную технологию.

0: металлургию. Внутри старой стальной трубы, уложенной еще в 1989 году, специалисты протягивают новую пластиковую. Чтобы обновить более 200 метров водовода, рабочим потребовалось вырыть всего 3 небольших котлована. Благодаря этому на улице удастся сохранить привычное благоустройство. Такая модернизация сетей обойдется в 15 миллионов рублей. Окружная мастерская талантов «Сибириус» готовит новую смену управленцев. Накануне будущие госслужащие встретились с директором Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яковым Самохваловым. Глава ведомства провел для ребят мастер-класс по созданию социальных инициатив. Молодые люди узнали, где искать первых партнеров, как собирать надежную команду и привлекать государственные гранты. Впереди у участников интенсива большая практическая программа. Они побывают с экскурсиями в окружных департаментах, посетят филиал Национального центра «Россия» и пообщаются с ветеранами СВО. И последнее. Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» отмечает 35-летний юбилей. За эти годы детище Надежды Тетюновой выросло в знаменитое учреждение, спектакли которого знают далеко за пределами Югры. Сегодня в репертуаре труппы почти 80 постановок для зрителей всех возрастов. Коллектив регулярно привозит награды с престижных фестивалей, гастролирует по стране и зарубежью. А также проводит в Сургуте большой праздник кукольного искусства «Куклоград». Как отметила директор окружного департамента культуры Маргарита Козлова, на добрых спектаклях «Петрушки» выросло уже не одно поколение сургутян. Теперь самые первые зрители театра приводят в зал уже своих детей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Ханты-Мансийск 106.6 FM, Горноправдинск 104 FM, Болчары 103.6 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52, 33 02 52.
4: Радио Югра.
5: Югра.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Салым 102 FM. Тром-Аган 105 и 7 FM. Октябрьская 104 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52. 33 02 52.
6: Радио Югра.
7: Югра.

Главная музыка 80-х на окружном. 80-х на окружном.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Правоохранительные органы Югры аннулировали гражданство 72 человек. В Нижневартовске начали обновлять магистральный водовод на улице Северной. Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» празднует свое 35-летие. Полицейские Югры инициировали лишение российского гражданства 72 человек. Все они уроженцы ближнего зарубежья, нарушившие законы нашей страны. Выяснилось, что 34 человека после получения паспорта вовремя не встали на воинский учет. Еще 28 совершили различные уголовные преступления. Остальные нарушители получили статус обманным путем, через фиктивные браки и поддельные трудовые договоры. Сейчас у всех фигурантов изъяли и аннулировали документы. В ближайшее время они обязаны покинуть территорию России. В Нижневартовске обновляют магистральный водовод на улице Северной. Работы идут без отключения холодной воды. Вместо привычных раскопок коммунальщики используют бережную технологию. Внутри старой стальной трубы, уложенной еще в 1989 году, специалисты протягивают новую пластиковую. Чтобы обновить более 200 метров водовода, рабочим потребовалось вырыть всего 3 небольших котлована. Благодаря этому на улице удастся сохранить привычное благоустройство. Такая модернизация сетей обойдется в 15 миллионов рублей. Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» отмечает 35-летний юбилей. За эти годы детище Надежды Тетюновой выросло в знаменитое учреждение, спектакли которого знают далеко за пределами Югры. Сегодня в репертуаре труппы почти 80 постановок для зрителей всех возрастов. Коллектив регулярно привозит награды с престижных фестивалей, гастролирует по стране и зарубежью. А также проводит в Сургуте большой праздник кукольного искусства «Куклоград». Как отметила директор окружного департамента культуры Маргарита Козлова, на добрых спектаклях «Петрушки» выросло уже не одно поколение сургутян. Теперь самые первые зрители

0: Театры приводят в зал уже своих детей. И последнее. На портале госуслуги заработал специальный сервис для защиты от телефонных и интернет-аферистов. Платформа поможет оперативно вернуть контроль над взломанным аккаунтом и научит заранее блокировать угрозы. С помощью новой функции югорчане могут установить самозапрет на оформление кредитов, сделки с недвижимостью и регистрацию новых сим-карт. А если вы уже случайно выдали злоумышленникам пароль или код из СМС, сервис даст пошаговую инструкцию по спасению профиля. Также здесь собрана база из более чем 80 актуальных преступных схем и понятные уроки кибербезопасности. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Междуреченский 100 и 6 FM. Лангепас 101 FM. Нягань 104 и 5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52. 33 02 52.
0: Радио Югра.
1: Югра.

0: Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Сургут 105 FM. Нижневартовск 106.1 FM. Пытьях 104.5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52. 33 02 52.
0: Радио Югра. Югра.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Правоохранительные органы Югры аннулировали гражданство 72 человек. Югорский рыбоводный завод подтвердил статус лидера отрасли. Сургут готовится к важному культурному событию. Полицейские Югры инициировали лишение российского гражданства 72 человек. Все они уроженцы ближнего зарубежья, нарушившие законы нашей страны. Выяснилось, что 34 человека после получения паспорта вовремя не встали на воинский учет. Еще 28 совершили различные уголовные преступления. Остальные нарушители получили статус обманным путем, через фиктивные браки и поддельные трудовые договоры. Сейчас у всех фигурантов изъяли и аннулировали документы. В ближайшее время они обязаны покинуть территорию России. Федеральные эксперты высоко оценили работу Югорского рыбоводного завода. В Ханты-Мансийске проходит крупная отраслевая конференция, участники которой побывали на главном предприятии округа по разведению рыбы. За последние годы завод в 10 раз увеличил маточное стадо ценных пород. Сейчас оно достигает 70 тонн. Производство здесь идет круглосуточно. Автоматика сама очищает воду и строго контролирует температуру. Сегодня предприятие не только восстанавливает рыбные запасы северных рек, но и выпускает знаменитые местные деликатесы, сделанные в Югре. Благодаря этому в нынешнем году завод признали лучшим агропромышленным экспортером Уральского федерального округа. Сургут примет региональный этап 4-го международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», который пройдет с 20 по 23 октября. Зрители увидят документальные, художественные и анимационные фильмы о героях спецоперации, а также творческие встречи и концерты. Вход свободный. Основой программы станут киноконцерты. Показы фильмов будут сопровождаться живой музыкой и обсуждениями с авторами. Задействуют 14 площадок, включая Сургутскую филармонию, школы, вузы и парк «Россия. Моя история». В программе работы Олеси Шигиной, Андрея Ященко, Александра Лукьянова, а также Валерия Тимощенко и молодых режиссеров. Для юных югорчан подготовлен блок анимации и детского кино. Фестиваль основан по поручению президента России после встречи с матерями участников СВО в 2022 году. За 4 года он побывал в 80 регионах и собрал более 450 тысяч зрителей. И последнее. На портале госуслуги заработал специальный сервис для защиты от телефонных и интернет-аферистов. Платформа поможет оперативно вернуть контроль над взломанным аккаунтом и научит заранее блокировать угрозы. С помощью новой функции югорчане могут установить самозапрет на оформление кредитов, сделки с недвижимостью и регистрацию новых сим-карт. А если вы уже случайно выдали злоумышленникам пароль или код из СМС, сервис даст пошаговую инструкцию по спасению профиля. Также здесь собрана база из более чем 80 актуальных преступных схем и понятные уроки кибербезопасности. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Каждый день. Утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда «ProTeam» в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Лентор 101,5 FM. Урай 102,5 FM. Пионерский 101,8 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33-02-52. 33-02-52.
0: Радио Югра.
13: Югра.

0: Реклама. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывание доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Белоярский 103.4 FM, Когалым 104.8 FM, Югорск 102.5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52, 33 02 52.
0: Радио Югра.
6: Югра.

0: Местное время 18 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Власти Югры направят почти 1 000 000 000 рублей на продолжение строительства Сургутского железнодорожного вокзала. Югорский рыбоводный завод подтвердил статус лидера отрасли. Сургут готовится к важному культурному событию. Правительство Югры планирует выделить РЖД 997 миллионов рублей на строительство железнодорожного вокзала в Сургуте. Средства предусмотрены в рамках корректировки бюджета на текущий год. Об этом сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов Югры Вера Дюдина. Около 500 миллионов рублей из этой суммы пойдут на компенсацию подрядчикам уже выполненных работ. Остаток покроет обязательства округа до конца года. Субсидии РЖД на 2027-2028 в текущих планах не предусмотрены. Как напоминает стройкомплекс Югры, старое здание железнодорожного вокзала в Сургуте уже демонтировано. Пассажиров обслуживают во временном павильоне. На данный момент готовность объекта составляет 26%. Возведение каркаса планируется завершить до конца текущего года. Федеральные эксперты высоко оценили работу Югорского рыбоводного завода. В Ханты-Мансийске проходит крупная отраслевая конференция, участники которой побывали на главном предприятии округа по разведению рыбы. За последние годы завод в 10 раз увеличил маточное стадо ценных пород. Сейчас оно достигает 70 тонн. Производство здесь идет круглосуточно. Автоматика сама очищает воду и строго контролирует температуру. Сегодня предприятие не только восстанавливает рыбные запасы северных рек, но и выпускает знаменитые местные деликатесы, сделанные в Югре. Благодаря этому в нынешнем году завод признали лучшим агропромышленным экспортером Уральского федерального округа. Сургут примет региональный этап 4-го международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», который пройдет с 20 по 23 октября. Зрители увидят документальные, художественные и анимационные фильмы о героях спецоперации, а также творческие встречи и концерты. Вход свободный. Основой программы станут киноконцерты. Показы фильмов будут сопровождаться живой музыкой и обсуждениями с авторами. Задействуют 14 площадок, включая Сургутскую филармонию, школы, вузы и парк «Россия. Моя история». В программе работы Олеси Шигиной, Андрея Ященко, Александра Лукьянова, а также Валерия Тимощенко и молодых режиссеров. Для юных югорчан подготовлен блок анимации и детского кино. Фестиваль основан по поручению президента России после встречи с матерями участников СВО в 2022 году. За 4 года он побывал в 80 регионах и собрал более 450 тысяч зрителей. И последнее. Нижневартовск закрепился в тройке лидеров всероссийского рейтинга по экологичности пассажирских перевозок, став призером премии журнала «Городской транспорт» по итогам прошлого года. Столь высокая оценка – это результат масштабной модернизации городского автопарка. На линии вышли более 240 новых автобусов, работающих на природном газе. Современный транспорт не только снижает нагрузку на экологию, но и повышает качество жизни горожан. Каждая машина вмещает свыше 80 пассажиров, оснащена системой климат-контроля и низким полом, что значительно упрощает поездки для маломобильных групп населения, пожилых людей и родителей с колясками. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и сна.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактный, энергоэффективный. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Ханты-Мансийск 106.6 FM, Горноправдинск 104 FM, Болчары 103.6 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33 02 52, 33 02 52.
2: Радио Югра.
1: Югра.

0: Реклама.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Салым 102 FM. Тром-Аган 105,7 FM. Октябрьская 104 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33-02-52. 33-02-52.
0: Радио Югра.
6: Югра.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Власти Югры направят почти 1 миллиард рублей на дальнейшее строительство Сургутского железнодорожного вокзала. На Югорских реках продолжается масштабная кампания по защите водных биоресурсов. Нижневартовск вошел в тройку лучших городов России по качеству пассажирских перевозок. Правительство Югры планирует выделить РЖД 997 миллионов рублей на строительство железнодорожного вокзала в Сургуте. Средства предусмотрены в рамках корректировки бюджета на текущий год. Об этом сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов Югры Вера Дюдина. Около 500 миллионов рублей из этой суммы пойдут на компенсацию подрядчикам уже выполненных работ. Остаток покроет обязательства округа до конца года. Субсидии РЖД на 2027-2028 в текущих планах не предусмотрены. Как напоминает стройкомплекс Югры, старое здание железнодорожного вокзала в Сургуте уже демонтировано. Пассажиров обслуживают во временном павильоне. На данный момент готовность объекта составляет 26%. Возведение каркаса планируется завершить до конца текущего года. На реках Югры развернута усиленная работа в рамках операции «Осенний нерест», призванная оградить ценные породы рыб от незаконного промысла. До декабря в регионе действует строгий запрет на вылов нельмы, чира, тугуна, стерляди и других видов, совершающих сезонную миграцию. Инспекторы ежедневно патрулируют водоемы, выявляя запрещенные орудия лова, такие как лесковые сети. Статистика текущего года говорит сама за себя. Зафиксировано более 700 нарушений и инициировано около 80 уголовных производств. По словам представителя Нижнеобского управления Росрыболовства Руслана Романчука, комплексные профилактические мероприятия, такие как СИК и осетр, являются критически важными для восстановления численности водных обитателей в этот уязвимый период. Нягинский полигон начальной военной подготовки теперь носит имя Героя России Рустама Сайфуллина. Торжественное присвоение имени прошло в рамках очередного дня призывника при участии самого полковника. Встреча объединила ветеранов, общественников и будущих защитников Отечества, став площадкой для обмена опытом. Важным дополнением к событию стало открытие современного модульного сооружения. Новая база позволит молодежи города более эффективно осваивать военные дисциплины и лучше готовиться к предстоящей службе в рядах вооруженных сил. И последнее. Нижневартовск закрепился в тройке лидеров всероссийского рейтинга по экологичности пассажирских перевозок, став призером премии журнала «Городской транспорт» по итогам прошлого года. Столь высокая оценка – это результат масштабной модернизации городского автопарка. На линии вышли более 240 новых автобусов, работающих на природном газе. Современный транспорт не только снижает нагрузку на экологию, но и повышает качество жизни горожан. Каждая машина вмещает свыше 80 пассажиров, оснащена системой климат-контроля и низким полом, что значительно

0: радио Югра. Реклама.
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Междуреченский 106 FM. Лангепас 101 FM. Нягань 104 и 5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33-02-52. 33-02-52.
0: Радио Югра.
11: Югра.

0: так ждала тебя.
1: Реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Югра. Главное окружное радио. Нас слушает весь регион. Сургут 105 FM, Нижневартовск 106.1 FM, Пытьях 104.5 FM. Вся Югра для вашей рекламы. Телефон в Ханты-Мансийске 33-02-52, 33-02-52.
1: Радио Югра.
7: Югра.

радио «Югра». Главное окружное радио.

0: время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра открывает двери для IT-индустрии, предлагая идеальные условия для строительства важных центров. Югорские правоохранители аннулировали гражданство 72 человек. В Ханты-Мансийске завтра откроется портал в далекое прошлое. Ханты-Мансийский автономный округ намерен выйти за рамки привычного статуса главного нефтегазового региона России и занять нишу в сфере высоких технологий. На полях стартовавшего в Москве международного форума «Российская энергетическая неделя» власти региона представили стратегию по привлечению инвесторов для строительства центров обработки данных. Ставка делается на три ключевых фактора – избыток доступной электроэнергии, надежную телекоммуникационную сеть и суровый климат, который позволяет экономить на охлаждении серверов. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что регион уже готов к приему крупных IT-проектов, предлагая бизнесу не только технические мощности, но и льготы для быстрого старта. Таким образом, Югра стремится стать важным звеном в процессе переноса критически значимой инфраструктуры вглубь страны. Ровно 65 лет назад экспедиция Фармана Салманова открыла легендарное Усть-Балыкское месторождение. Об этой исторической для округа дате в своих соцсетях напомнил губернатор Югры Руслан Кухарук. Именно благодаря этому событию в Западной Сибири началось масштабное строительство, а на карте региона появился Нефтеюганск. Сегодня исторический промысел успешно развивает предприятие «Роснефть-Юганскнефтегаз». В этом году накопленная добыча там превысила 243 миллиона тонн. Глава региона поблагодарил нефтяников за преданность делу и огромный вклад в развитие Югры. Полицейские Югры инициировали лишение российского гражданства 72 человек. Все они уроженцы ближнего зарубежья, нарушившие законы нашей страны. Выяснилось, что 34 человека после получения паспорта вовремя не встали на воинский учет. Еще 28 совершили различные уголовные преступления. Остальные нарушители получили статус обманным путем через фиктивные браки или поддельные трудовые договоры. Сейчас у всех фигурантов изъяли и аннулировали документы. В ближайшее время они обязаны покинуть территорию России. И последнее. Ханты-Мансийский музей природы и человека готовит масштабное событие, которое перенесет посетителей на десятки тысяч лет назад. Здесь завтра стартует выставка под названием «Гости из вечной мерзлоты». Главными экспонатами станут уникальные мумии животных ледникового периода. В экспозицию вошли знаменитый мамонтенок Дима, шерстистый носорог Саша, пещерные львята Борис и Спарта, а также туманский волчонок – существа, чей возраст исчисляется десятками тысяч лет. Благодаря особенностям северной мерзлоты их тела дошли до наших дней в поразительной сохранности. Помимо самих находок, гостей ждут голографические инсталляции, тематические картины палеоанималиста Надежды Липатовой и интерактивные площадки. Отмечу, проект, ставший частью гастрольной карты игры, продлится до конца марта будущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква С. Буква С.
2: Сургуч. Это вязкое вещество обладает свойствами, которые делают его идеальным для разных целей, особенно в области упаковки и печати. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Закончилась эра сургучных печатей на посылках и бандеролях. Прогресс не стоит на месте. На их смену пришли так называемые контрольно-силовые пломбы – маленькие, свинцовые и полимерные. А сургучные, так хорошо знакомые людям постарше, останутся только в воспоминаниях и на старых фото. Между тем, колдовство с сургучом происходило в каждом почтовом отделении. Сургуч находился в кастрюльке, которая стояла на электроплитке где-то в уголке почтового отделения. Работница почты обмакивала деревянную палочку в жидкий нагретый сургуч и наносила сургучные кляксы поверх веревок, которыми была перевязана посылка. Когда вязкая масса начинала остывать, работница ставила на сургучные лепешки печать почтового отделения. По одним данным, сургуч родом из Китая, по другим – место изобретения – Индия. Сургуч изготавливается из смол деревьев, а также растительных восков и красителей. В процессе производства натуральные компоненты подвергаются плавлению и смешиванию до получения однородной массы. Основная функция сургуча – запечатывание писем, упаковки и документов. Сургучные печати часто использовались для подтверждения подлинности и предотвращения несанкционированного доступа. Сургуч активно применялся в оформлении приглашений, свадебных карточек, подарочных упаковок и других предметов. Сургучом удобно не только защищать от вскрытия корреспонденцию, но и закупоривать бутылки с алкогольными напитками. Красочные сургучные печати придают изделиям эстетичный вид и индивидуальность. Красный сургуч получали добавлением киновари, окиси железа и красно-коричневой краски. Такой печатью можно было обозначить срочность или особую чувственность послания. Черный цвет прекрасно обеспечивает обычная древесная зола. Конечно, такие метки использовались для сообщения трагических новостей. Сургуч остается популярным материалом благодаря своим уникальным свойствам и многовековой истории использования. Только в 2014 году Почта России полностью отказалась от использования сургуча в процессе упаковывания посылок и бандеролей. В инкассаторской работе сургуч присутствует до сих пор. Используется в качестве вспомогательного контрольно-запорного устройства. Большое распространение получает сегодня сургуч в сфере так называемого хендмейда. Поклонники рукодельного творчества и не думают забывать о возможностях такого прекрасного средства для украшения и защиты, как сургуч. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: мама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: show you what you're missing.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Камнем река в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.